0: Первые спуски открыли тестовым катанием 21 ноября, а горнолыжный сезон длился с 6 декабря по 11 мая включительно. Итого 157 полноценных дней на склонах плюс 3 дня тестового катания. Напомним, в ноябре Архыз получил кубок премии «Горы России» и во второй раз был признан лучшим горнолыжным курортом страны.
1: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Взрослая девушка, как ребенок, тащишь в рот всякую гадость.
1: Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в среду 13 мая в Черкеске в ночные часы плюс 13, днем до плюс 20 градусов. Возможен небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 10, днем до плюс 19, облачно, ожидается дождь, гроза. В Донбайе ночью плюс 5, днем до плюс 13 градусов. Облачно, ожидается дождь. В Архызе плюс 7 ночью, днем до плюс 15. Облачно, ожидается дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: КЧР-ФМ, 104.5, Карачаевск.
1: Ты ее помнишь? Можно забыть все, но нельзя забыть ее голос, ее улыбку.
2: Пусть она будет счастлива.
1: Когда-нибудь услышит эту песню.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Министерство внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике сообщает. Министр внутренних дел по региону Владимир Нефедов провел совещание, посвященное анализу результатов оперативно-служебной деятельности ведомства за первый квартал текущего года. Были заслушаны доклады об основных направлениях работы, включая состояние правопорядка, борьбу с преступностью, профилактику правонарушений, в том числе в области дорожного движения, а также вопросы, связанные с кадровым обеспечением и финансово-хозяйственной деятельностью. Министр Владимир Нефедов отметил как положительные тенденции, так и проблемные зоны, требующие детального изучения и принятия дополнительных мер. Были озвучены задачи по усилению профилактической работы, повышению раскрываемости преступлений, а также принятию мер для обеспечения общественной безопасности в период проведения майских праздников. В республике оглашен приговор 10 членам преступного сообщества, обвиняемым в совершении 44 преступлений. Организация преступного сообщества и участие в нем, получение взятки в крупном размере, мошенничество и покушение на мошенничество, злоупотребление должностными полномочиями, служебный подлог и легализация средств приобретения.

свидетельств нотариус открывал наследственные дела и право собственности на квартиры переходило к мнимым наследникам. После продажи недвижимости вырученные средства распределялись между членами группы. Так было похищено 10 объектов недвижимости. Организатору назначено наказание 13 лет строгого режима, остальным от условного срока до 9 лет лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу. В Карачаево-Черкесии сотрудники подразделения уголовного розыска пресекли противоправную деятельность 36-летней жительницы аула Эркин-Юрт. Она подозревается в серии мошенничеств под предлогом продажи и поставки различных товаров. Злоумышленница создала группу в одном из мессенджеров, куда добавила своих знакомых и других жителей региона. С августа по декабрь прошлого года она предлагала землякам мебель, посуду, бытовую технику, обещая поставить ее на дом с хорошей скидкой. Для убедительности женщина выкладывала в чат фотографии продукции. Далее аферистка брала с обманутых граждан предоплату, которую получала на свою банковскую карту. Однако выполнять обязательства не планировала, а деньги тратила по своему усмотрению. Так и не дождавшись обещанного товара, потерпевшие стали обращаться в полицию. В отношении подозреваемой возбуждено 17 уголовных дел. Общая сумма ущерба по этим делам составила 681 тысячу рублей. В ходе дальнейших мероприятий оперативниками установлены еще 14 аналогичных фактов преступной деятельности. Полиция устанавливает обстоятельства дистанционного мошенничества, в результате которого 70-летняя жительница Черкесска лишилась 870 тысяч рублей. 1 мая женщине поступали многочисленные звонки с номеров из разных регионов и даже из-за рубежа. Злоумышленники представлялись сотрудниками Росфинмониторинга и убедили ее, что аккаунт на госуслугах взломан, а деньги необходимо срочно перевести на безопасный счет. Следуя их указаниям, пенсионерка перевела все сбережения через банкомат в Ессентуках. По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование. В полиции напомнили, сотрудники госорганов никогда не просят переводить деньги. Особенно важно предупредить об этом ваших пожилых родственников. Информация предоставлена пресс-службой Министерства внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике. Над выпуском работала Анна Гончарова.

0: Реклама на 104.5.
1: Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс Банк», «Хоум Кредит», «ОТП Банк», «МТС Банк», «Тиньков Банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга. Телефон 27-01-75. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г. Телефон 21-15-19.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 200.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы грузины можем все.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в среду 13 мая в Черкеске в ночные часы плюс 13, днем до плюс 20 градусов. Возможен небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 10, днем до плюс 19, облачно, ожидается дождь, гроза. В Домбае ночью плюс 5, днем до плюс 13 градусов. Облачно, ожидается дождь. В Архызе плюс 7 ночью, днем до плюс 15. Облачно, ожидается дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, а наша радиостанция продолжает цикл радиопередач «Моя республика». Он приурочен к проведению в регионе Года духовного и культурного наследия народов Карачаево-Черкесии и станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я расскажу о традиционной одежде нагайцев. Традиционный костюм складывался в течение многих веков, так как нагайцы, будучи степняками, воинами, большую часть времени проводили на коне, одежда отражала особенности кочевого образа жизни. В изготовлении лучших образцов национальной одежды нагайцев использовались высококачественные материалы из стран Востока и Запада. Действовавший в течение столетий торговый шелковый путь проходил через все регионы проживания средневековых нагайцев. Мужская одежда включала нательную рубаху, которая доходила до колен, заправлялась в шаровары, иногда носилась на выпуск. Штаны были с широким шагом, характерным для многих народов. На рубаху надевали куртку-безрукавку, кэспа. Безрукавку обычно надевали во время работы по хозяйству. Летней верхней одеждой у мужчин служил каптал. У некоторых народов нагайский каптал получил название бешмета. Мужчины, независимо от возраста, носили длинные капталы. Принадлежностью легкого верхнего мужского костюма у нагайцев был также шепкен. Верхнюю мужскую одежду дополняла длинная бурка. Она защищала от дождя и снега, холода и жары. Важным атрибутом верхней мужской одежды являлся поясной ремень – белбау. Он был узким, с металлической пряжкой и ременными подвесками, с металлическими пластинками, гравированными чернью и золотом. Археологические раскопки в регионах расселения средневековых нагайцев обнаружили богатейшие образцы золотых и серебряных наборных ремней белбау. Изготовленные из благородных металлов, наборные бляшки украшены зооморфным и растительным орнаментом, изображением тамг. Наряду с ремнем в традиционной одежде использовали кушак, по-нагайски кусак. Это была скатанная или сложенная двухметровая полоса шелковой ткани. Шапки у нагайцев были разными. В основном их было три вида. Ят-борг, буквально означает «шапка для сна», адетли-борг, обрядовая шапка, кулак-борг, меховая шапка, шапка-ушанка. Носили также кругловерхую шапку из бараньей шкуры, покрытую сукном, а под ней иногда маленькую шапочку. В обиходе была и невысокая каракулевая шапка, которая называется нагайборг, а шапка повыше и пошире – кверху – бухарыборг. Практичным головным убором кочевника-нагая были зимние шапки, тымак и малакай. Летом носили также войлочную шляпу с круглой тульей и широкими полями, украшенную по тулье шнурком. Носили шляпы чаще мужчины пожилого возраста. В дождливую снежную погоду нагайцы надевали на голову башлык. Разнообразной была и мужская обувь. Самой распространенной был идырак. Из сафьяна или хрома шили чувяки на твердой подошве – бапиш. Носили такую обувь с кожаными чулками – мес. Мес делали из желтого или красного сафьяна, украшали серебряной и золотой тесьмой. Носили также сапоги из верблюжьей, воловьей или коровьей кожи с загнутым носком. Из войлока изготовляли уик и шопар. Распространенным видом обуви у нагайцев были и кожаные сапоги на каблуке различной высоты. В повседневной культуре нагайцев широко бытовали также туфли и домашняя мягкая обувь из кожи, мягкие сафьяновые сапоги без каблуков и ш-этик, которые носили с калошами – кауш. Друзья, на сегодня все, ну а в следующем выпуске я расскажу о традиционной одежде нагаек. До новых радиовстреч!
1: Здесь небеса с горами воедино, здесь птичьи песни вторят звон ручья. Мой отчий край, мой рай благословенный, горжусь тобой,

0: 105.5.
1: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25-55-10. Звоните скорей.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске. 265-888. 265-888.

0: сердце Черкес.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Теберде, 7:00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В ауле Кошхабль Хабецкого района состоялось памятное мероприятие, посвященное 110-летию со дня рождения героя социалистического труда, депутата Верховного Совета СССР двух созывов Абубекира Дадымовича Аргунова. В мероприятии принял участие глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов. Участники мероприятия возложили цветы к памятнику выдающемуся труженику. В фойе Дома культуры была развернута выставка о его жизненном пути, фронтовой биографии, трудовых достижениях, вкладе в развитие республики. Глава Карачаево-Черкесии напомнил, что после возвращения с фронта Аргунов более 45 лет бессменно руководил колхозом «Путь Ильича». Под его руководством в аулах Хабецкого района строились школы, дома культуры, дороги, инженерные сети. Он всегда оставался скромным человеком, для которого главной наградой было благополучие родной земли и уважение народа, отметил Рашид Тимрезов. В ходе рабочей поездки в Хабецкий район глава Карачаево-Черкесии провел рабочую встречу с главой администрации Тимуром Жужуевым. Детально обсудили социально-экономическое развитие муниципалитета, реализацию национальных и республиканских программ, а также меры поддержки участников СВО и их семей. Особое внимание уделили вопросу качественного водоснабжения. Разработана проектно-сметная документация по строительству новых водопроводных сетей в Зиюка и Беслиней. Запланирована также замена 10 километров в Алибердуковском. В Кошхабле установлена градобойная установка, которая начнет работу в ближайшие дни. Готовится к сдаче 3 новых многоквартирных дома для переселения граждан из аварийного жилья. Завершено строительство лицея в ауле Хабес. Начинается капитальный ремонт школы в Малом Зеленчуке и детсада «Нарт» в Бавука. В Саучедахе начались работы по благоустройству общественной территории. На курорте Архыз завершился горнолыжный сезон. В этом году первые спуски открыли тестовым катанием 21 ноября, а горнолыжный сезон длился с 6 декабря по 11 мая включительно. Итого 157 полноценных дней на склонах плюс 3 дня тестового катания. Напомним, в ноябре Архыз получил кубок премии «Горы России» и во второй раз был признан лучшим горнолыжным курортом страны. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 104.5. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружении. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные, практически во всех сферах, адресная работа с семьями, единовременная выплата при заключении контракта до 2 300 000 рублей, выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: Люди, больные ВИЧ-инфекцией, живут рядом с нами. У них такие же заботы, такие же планы на будущее. Но они боятся говорить о своей болезни, потому что их могут уволить с работы. ВИЧ-инфицированные дети подвергаются стрессу в школе, но они не виноваты, что это с ними случилось. Будьте милосерднее. Не превращайте жизнь людей с ВИЧ-инфекцией в страдания. И помните, ВИЧ – это касается всех нас. По заказу Министерства здравоохранения России.
2: СПИД-центр по новому адресу. Город Черкесск, проспект Ленина, 330А. Территория противотуберкулезного диспансера.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

Спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. В Стамбуле завершился Кубок Европы по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года. В нем приняли участие более 500 спортсменов из 27 стран. В составе сборной России выступили наши земляки Адемиркан Тамбиев и Айшат Алиева, которые завоевали золотые медали соревнований. В Грозном прошло первенство Северо-Кавказского федерального округа по грэпплингу и грэпплингу ГИ. Это был отбор на первенство России. Результаты наших спортсменов. Грэпплинг – бронза у Рамиля Тимирбалатова, Эльдара Байчорова, Идара Шибзухова и Аслана Кемрюгова. Грэпплинг ГИ – золото у Рамиля Тимирбалатова, серебро у Демида Вожжова и Аслана Чомаева, бронза у Эмира Кишева. В категории Ю-20 – грэпплинг, серебро у Давлета Физикова. Тренеры Александр Папандопола, Рустам Кемрюгов и Тимур Кишмахов. Поздравляем спортсменов и тренеров с достойными результатами, ну а впереди первенство России по грэпплингу. Тэквондисты из Карачаева-Черкесии завоевали 9 медалей на первенстве Северо-Кавказского федерального округа по тэквондо среди юношей и девушек 12-14 лет. Соревнования прошли в Нальчике и собрали более 200 спортсменов из 7 регионов округа. Золото у Амры Гукевой и Евы Кузнецовой, серебро у Рамазана Ахмедова, Алиры Охтовой, Амины Куловой, бронза у Амира Кемрюгова, Рената Абдокова, Элины Киковой и Амры Даговой. Тренеры Мурат Хачуков, Тимур Кемрюгов, Арсен Чагаров и Агурли Шевхужев. Федерация дзюдо Карачаева-Черкесии провела 22-й межрегиональный отборочный турнир по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. Соревнования объединили сильнейших спортсменов из разных регионов, став важной площадкой для развития детско-юношеского спорта, укрепления спортивных связей и обмена опытом. Турнир был посвящен памяти президента Федерации дзюдо Карачаева-Черкесии, мастера спорта СССР по дзюдо, депутата Народного собрания Расула Атабиева. Это был человек, внесший значительный вклад в развитие дзюдо и воспитание молодежи. Федерация дзюдо Карачаева-Черкесии продолжает системную работу по развитию спорта и поддержке молодых талантов. 8 мая в Республиканской спортивной школе по конному спорту состоялись соревнования. Они объединили 37 спортивных пар «Всадник и лошадь». Участники выступили на трех маршрутах разного уровня сложности – от первых стартов для самых юных спортсменов и до серьезных испытаний для опытных всадников. Победителями соревнований стали Ибрагим Шунгаров, Мира Хабекова и София Таранникова. В спорткомплексе «Дамбаев» в одноименном курортном поселке в рамках всероссийских соревнований по боксу Национальной студенческой лиги бокса среди юношей и девушек 13-14 лет состоялся круглый стол, посвященный вопросам развития бокса и студенческого спорта. Обсуждали актуальные вопросы популяризации бокса среди молодежи, развития спортивной инфраструктуры, взаимодействия образовательных организаций, спортивных федераций и органов государственной власти, а также перспективы дальнейшего укрепления студенческого спортивного движения в нашем регионе. В работе круглого стола принимали участие представители Федерации бокса России, органов власти Карачаева-Черкесии, руководители высших учебных заведений, а также представители спортивных сообществ, заслуженные спортсмены и общественные деятели. Были намечены планы по консолидации усилий для дальнейшего развития бокса и поддержки молодых спортсменов, а также укрепления системы студенческого спорта в Карачаево-Черкесии. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Распространение ВИЧ-инфекции от матери к ребенку называется вертикальной передачей ВИЧ. В ваших интересах на ранних сроках беременности пройти обследование на ВИЧ-инфекцию. Современная медицина позволяет повысить шансы рождения здорового ребенка, но только ваше ответственное решение о родах является решающим. Вместе с врачами вы можете позаботиться о себе и ваших детях. Пройдите обследование на ВИЧ-инфекцию в начале беременности, и в случае необходимости помощь к вам придет. По заказу Министерства здравоохранения России.
2: СПИД-центр по новому адресу. Город Черкесск, проспект Ленина, 330А. Территория противотуберкулезного диспансера.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: в Учкикене, 8 утра.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В ауле Кошхабль Хабесского района состоялось памятное мероприятие, посвященное 110-летию со дня рождения героя социалистического труда, депутата Верховного Совета СССР двух созывов Абубекира Дадымовича Аргунова. В мероприятии принял участие глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. Участники мероприятия возложили цветы к памятнику выдающемуся труженику. В фойе Дома культуры была развернута выставка о его жизненном пути, фронтовой биографии, трудовых достижениях, вкладе в развитие республики. Глава Карачаева-Черкесии напомнил, что после возвращения с фронта Аргунов более 45 лет бессменно руководил колхозом «Путь Ильича». Под его руководством в аулах Хабесского района строились школы, дома культуры, дороги, инженерные сети. Он всегда оставался скромным человеком, для которого главной наградой было благополучие родной земли и уважение народа, отметил Рашид Тимрезов. В ходе рабочей поездки в Хабесский район глава Карачаева-Черкесии провел рабочую встречу с главой администрации Тимуром Жужуевым. Детально обсудили социально-экономическое развитие муниципалитета, реализацию национальных и республиканских программ, а также меры поддержки участников СВО и их семей. Особое внимание уделили вопросу качественного водоснабжения. Разработана проектно-сметная документация по строительству новых водопроводных сетей в Зиюка и Беслиней. Запланирована также замена 10 километров в Алибердуковском. В Кошхабле установлена градобойная установка, которая начнет работу в ближайшие дни. Готовится к сдаче 3 новых многоквартирных дома для переселения граждан из аварийного жилья. Завершено строительство лицея в ауле Хабес. Начинается капитальный ремонт школы в Малом Зеленчуке и детсада «Нарт» в Бавука. В Саучедахе начались работы по благоустройству общественной территории. На курорте Архыз завершился горнолыжный сезон. В этом году первые спуски открыли тестовым катанием 21 ноября, а горнолыжный сезон длился с 6 декабря по 11 мая включительно. Итого 157 полноценных дней на склонах плюс 3 дня тестового катания. Напомним, в ноябре Архыз получил кубок премии «Горы России» и во второй раз был признан лучшим горнолыжным курортом страны. Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии был Евгений Бушмин.

0: 104.5.
1: Рады сообщить, что в Черкесске открылся магазин оптово-розничной торговли «Продукт Опт». Здесь вы можете приобрести свежие продукты и товары для дома по очень низким ценам в городе. Будем рады вас видеть ежедневно с 8 до 20.00 по адресу улица Даватора, 71Д. Подписывайтесь на наши соцсети, чтобы оставаться на связи. Наш телефон 8 938 347 1111.
2: Хотите, чтобы о вашем бизнесе узнали все? Желаете увеличить продажи, рассказать о ваших возможностях, новинках, скидках или вакансиях? Реклама на телеканале «Архыз-24». Вот ваш помощник и надежный партнер в сфере бизнеса. Мы готовы предложить вам разнообразный формат рекламы, который точно будет работать. С нами вашу рекламу увидят, с нами вашу рекламу запомнят. Телефон рекламной службы телеканала «Архыз-24». 265-888. 265-888.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.

зачем? Все эти признания не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

прогноз погоды на КЧР-ФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в среду 13 мая в Черкесске в ночные часы плюс 13, днем до плюс 20 градусов. Возможен небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 10, днем до плюс 19, облачно, ожидается дождь, гроза. В Домбае ночью плюс 5, днем до плюс 13 градусов, облачно, ожидается дождь. В Архызе плюс 7 ночью, днем до плюс 15, облачно, ожидается дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: 5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение «Яндекс.Гоу» и заказывайте машину. «Яндекс.Гоу» – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
5: 265-888.

тает, белый снег, твои следы заметает город вьюга. Ну скажи, зачем уходишь ты? Как же будем жить мы друг без друга? Виноват я, виноват, ну прости меня, прости. Зимний сплин окутал

0: В Учке Кени 9 утра.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. Международный аэропорт Махачкалы расширит географию полетов летом. С июня в расписание аэропорта будут включены 10 новых маршрутов. Помимо существующих рейсов в Казань и Уфу, махачкалинские авиапассажиры смогут отправиться прямыми рейсами в такие города, как Санкт-Петербург, Самара, Саратов, Екатеринбург, Тюмень, Сургут, Челябинск, Ижевск, Киров и Иваново. Ингушетия. С 10 по 14 августа в Ингушетии пройдет окружной туристический слет «Бени-2026». В Джейрасском районе соберутся 250 участников из регионов Северного Кавказа. Гиды, инструкторы, организаторы в сфере туризма и тревел-блогеры. Программа включает восхождение на Столовую гору, поездки к водопадам и башенным комплексам, туристическую эстафету, семинары по экологии, лекции по истории и мастер-классы. Кабардино-Балкария. В Прельбрусье завершилась первая в этом сезоне межрегиональная краеведческая внедорожная экспедиция. Участниками экспедиции стали райдеры из разных регионов России, которые прошли маршрут на баги. Экспедиция стартовала в Джейрахском ущелье Ингушетии и охватила предгорные и высокогорные районы Северной Осетии, Алании и Кабардино-Балкарии. Километры дорог разной сложности. В Кабардино-Балкарии маршрут экспедиции прошел на территории Черекского, Чигирского, Емского и Эльбрусского районов. Участники экспедиции также побывали на склоне Эльбруса, познакомились с кухней народов Кабардино-Балкарии, посетили большое количество памятников природы и исторических объектов. В текущем году запланировано 6 краеведческих экспедиций по всему Кавказу. Карачаево-Черкесия. В Архызе День Победы отметили высокогорным массовым спуском бессмертного полка. Порядка 100 лыжников и сноубордистов с портретами героев Великой Отечественной войны спустились по склонам курорта в память о поколении победителей. На перевале Пхия участники возложили цветы к самому высокогорному мемориальному комплексу обелиску защитникам горных перевалов и почтили память павших минутой молчания. Праздничная программа, организованная совместно с региональным филиалом общества «Знание», развернулась и на главной площади курорта. Здесь прошли мастер-классы, соревнования по сборке и разборке автомата, тематический квиз о Великой Отечественной войне, лекция «Они сражались за Родину», работала полевая кухня и интерактивные площадки. Северная Осетия. В Северной Осетии актуализировали государственную программу, направленную на развитие сельских территорий. Выделено более 5 миллиардов рублей. За последние годы в республике по данной программе построены и отремонтированы десятки муниципальных учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта, а также объекты коммунальной и дорожной инфраструктуры. Предоставлены выплаты на жилье в районах республики. Ставропольский край. 1 июня стартует летняя оздоровительная кампания для детей. В этом году в Ставропольском крае будут работать 20 загородных детских лагерей, 625 лагерей дневного пребывания, 6 санаторных и 5 палаточных лагерей. Планируют охватить отдыхом и оздоровлением более 90 тысяч школьников. При подготовке лагерей особое внимание обратят на безопасность, педагоги и вожатые пройдут профессиональную подготовку. Чечня. В Чечне в рекордные сроки, меньше чем за месяц, завершили строительство 143 частных домов для пострадавших в результате последствий непогоды в конце марта. В них уже заселились порядка 800 человек. Новые дома построены в Гудермесском районе, в селе Новый Биной и городе Гудермесе. Их возводили при поддержке регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. Общая площадь застройки составила свыше 155 тысяч квадратных метров. Общая площадь жилых домов 18 тысяч квадратных метров. Каждый дом расположен на земельном участке площадью 8 соток. На территории жилого комплекса проведены масштабные работы по обустройству дорог и тротуаров, проложены инженерные коммуникации, включая линии электропередачи, водоснабжения, канализации и газоснабжения. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: 104.5.
1: Хотите, чтобы о вашем бизнесе узнали все? Желаете увеличить продажи, рассказать о ваших возможностях, новинках, скидках или вакансиях? Реклама на телеканале «Архыз-24». Вот ваш помощник и надежный партнер в сфере бизнеса. Мы готовы предложить вам разнообразный формат рекламы, который точно будет работать. С нами вашу рекламу увидят, с нами вашу рекламу запомнят. Телефон рекламной службы телеканала «Архыз-24» 265-888. 265-888. Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66. ООО «Частная охранная организация «Спартак» срочно набирает лицензированных охранников для охраны объекта, расположенного в черте города. График работы – сутки через трое. Оплата – 2000 рублей в сутки. Подробности по телефонам. 8-928-657-1621 и 8-878-2-21-83-32.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: Доброго дня, дорогие радиослушатели. Вы, как всегда, на волне 104.5 FM. Это радиоканал КЧР-ФМ. Меня зовут Анна Гончарова. Добро пожаловать в наш очередной выпуск передачи с участием представителей госавтоинспекции. В течение всего календарного года, еженедельно, по вторникам, мы встречаемся здесь, в этой эфирной студии, для того, чтобы обозначать и обсуждать актуальные вопросы и темы в сфере безопасности дорожного движения. Стараемся давать подробные разъяснения. Но это, конечно же, делают наши коллеги, партнеры, представители госавтоинспекции. Мы объединены одной общей целью – сделать дороги в нашем регионе и стране безопаснее, снизить аварийность. Ну и, конечно, для этого требуется дисциплина. Дисциплина всех участников дорожного движения. Друзья, мы будем говорить сегодня на очень важную тему о безопасности перевозки детей автотранспортом. Мы побеседуем. Тема действительно очень важная. Я думаю, что не стоит дополнительно объяснять, разъяснять, почему тема защиты наших детей, нашего будущего, будущего нашей страны настолько важна. Как правильно перевозить детей автотранспортом, какие правила действуют в данной сфере, ну и какие наказания за несоблюдение правил, тоже побеседуем. Предлагаю всем настраиваться, делать погромче основные важные моменты. Есть, кстати, изменения в законодательстве, в том числе увеличились и штрафы за нарушение правил перевозки детей в автомобилях. Обо всем подробно нам расскажет гости сегодняшней программы. Это инспектор по пропаганде отдела ОГИБДД МВД России по Прикубанскому району, лейтенант полиции Виктория Викторовна Сущенко. Здравствуйте, Виктория.
1: Добрый день, Анна. Сегодня мы с вами поговорим
0: О безопасности детей. Тема очень важная. Скажите, какие-то изменения в последнее время происходили в законодательных актах, которые регламентируют данную сферу?
1: 1 сентября 2025 года в России вступили в силу важные изменения в правилах дорожного движения, которые касаются правил перевозки детей в автомобилях. Эти нововведения направлены на повышение безопасности юных пассажиров и уточнение требований к использованию детских удерживающих устройств. Для водителей и родителей эти изменения могут показаться незначительными, но их соблюдение чревато не только штрафами, но и гораздо важнее угрозой жизни и здоровью вашего ребенка.
0: Ну и мы сегодня подробно об этом поговорим. Хорошо, какие главные изменения внесены, да, скажем так, на что важно обратить внимание? Вот мы будем сегодня подробно все говорить. Главное изменение, посмотрела, это то, что теперь четко определено детское удерживающее устройство, есть прописаны все какие-то технические моменты, все правильно, да? Я так поняла, что вот действительно вот это важное, самое основное в изменениях.
1: Да, долгое время в ПДД существовала некоторая неопределенность относительно того, что именно считать детским удерживающим устройством. И это приводило к тому, что на рынке появлялись различные приспособления, такие как адаптеры ремней безопасности, накладки, фиксаторы и другие заменители, которые должным образом не обеспечивали уровень безопасности детей, но при этом формально позволяли избежать штрафа. Но с 1 сентября 2021 года это у нас закрывается и...
0: Уже да. Таких моментов не будет. То есть дети должны быть защищены не только формально, да, скажем так, не только родитель защищен от штрафа, да, что многие пытались сделать, скажем так, использовали эти накладки, треугольнички и так далее. Mm-hmm. Теперь должен быть защищен ребенок. То есть изменения действуют именно на то, чтобы ребенок был реально защищен в случае ДТП. Хорошо, давайте подробно, что изменилось.
1: Изменилось в ПДД, закреплено четкое определение детского удерживающего устройства. Теперь под детским удерживающим устройством понимаются только те устройства, которые соответствуют правилам Организации Объединенных Наций, номер 4404 или номер 129. Это обозначает, что любое приспособление, не имеющее соответствующей сертификации и не являющееся полноценным автокреслом или бустером, признается недействительным для перевозки детей.
0: Угу. То есть вот эти треугольники, накладки, муляжи детских кресел, да, они вне закона.
1: Да.
0: Уже... Угу. Что это означает на практике?
1: На практике это означает полный запрет на использование так называемых фест-адаптеров, то есть накладок на ремни, лямок и других подобных устройств, которые ранее могли применяться для детей старшего возраста. Теперь единственными разрешенными средствами для перевозки детей являются автокресла и бустеры для более старших детей, прошедших соответствующую сертификацию.
0: Друзья, мы с вами теперь в курсе, знаем, не нарушаем. Сейчас будем подробно рассказывать, какие устройства удерживающие надо приобретать, да, какие технические моменты надо соблюсти, да, где смотреть эти сертификаты и так далее, по возрастным особенностям. Я единственное хочу напомнить, что вы можете поучаствовать в обсуждении в рамках прямого эфира. Ждем ваши вопросы на нашу страницу ВКонтакте, КЧРФМ. Пишите в личные сообщения или под любой из публикаций. Кстати, запись этого радиоэфира мы тоже разместим для того, чтобы, если вы вдруг не успеваете дослушать или какие-то уточнения нужны, вы прослушали подробно и еще раз ознакомились с этой темой. Итак, правила перевозки детей по возрастным группам. Что мы должны выделить? Да, вот здесь самое важное — возраст ребенка. В соответствии с возрастом и требования будут разные. Думаю, что все понимают, что малыш-грудничок и ребенок там 15 лет – это совершенно разные граждане нашей страны, и требования к тому, чтобы обеспечить их безопасность, будут совершенно разные. Давайте начнем. Вот по возрастным группам что важно подчеркнуть?
1: Ну, дети до 7 лет на переднем сиденье, перевозка детей до 7 лет на переднем сиденье легкового автомобиля строго запрещена без использования детских удерживающих устройств, соответствующие росту и весу ребенка, конечно же. Это означает, что ребенок должен находиться на сертифицированном автокресле, установленном согласно инструкции производителя.
0: А на заднем сидении, то есть до 7 лет дети на переднем сидении, ну, не малыши, да, вот те от 3, которые старше, они должны быть на заднем сидении. Как правильно их перевозить?
1: Дети до 7 лет на заднем сидении легкового автомобиля должны перевозиться только с использованием детских удерживающих устройств. Опять же, соответствующих росту и возрасту и весу ребенка.
0: Ремнями? Штатными ремнями?
1: Использование штатных ремней безопасности без автокресла или бустера для этого возрастной категории недопустимо. Это дети до 7 лет включительно.
0: Мы, кстати, вот про малышей не сказали, да, там есть автолюлька до года и от года до 3, то есть, соответственно, это тоже автокресло по возрасту и возможность установки на переднем сидении. Хорошо, дети от 7 до 11 лет, это такая сложная достаточно категория, когда дети уже подрастают, иногда они бывают достаточно рослыми, крупными. Что здесь важно соблюдать?
1: Дети от 7 до 11 лет на переднем сиденье, дети этой возрастной группы можно перевозить на переднем сиденье легкого автомобиля только с использованием детских удерживающих устройств. На заднем сиденье детей от 7 до 11 лет на заднем сиденье легкового автомобиля можно перевозить либо с использованием детских удерживающих систем, либо с использованием штатных ремней безопасности, если ребенок уже достаточно высок. Ну, чтобы ребенок подходил по плечу, а не по шее, не по бедрам, не по животу.
0: Вот это важный момент. Иногда дети, ну, там, 10-11 лет условно, бывают достаточно крупными. И, ну, садить такого ребенка в бустер, даже в самый крупный, да, по размеру достаточно сложно. Вот эти важные параметры, да, когда можно уже просто обычным штатным ремнем безопасности ребенка пристегнуть, если ребенок, ну, действительно рослый, крупный, много весит и высокого роста. Какие параметры роста и веса, они здесь важны?
1: Ну, дети старше 12 лет или достигшие роста 150 сантиметров и веса 3-6 килограмм, независимо от роста, могут перевозиться без специальных удерживающих устройств, используя штатные ремни безопасности.
0: То есть, получается, если ребенок старше 12 лет, либо он достиг роста 150 сантиметров и веса 36 килограммов, то есть 150 сантиметров и вес свыше 36 килограммов. Я так понимаю, что это одновременное условие, да, ребенок даже если рослый, но веса нет. Ну, в общем, здесь вот такая вот история с законом. Но, в принципе, здесь все понятно. Но ошибки-то всего часто бывают, да, родители стараются сэкономить, покупают одно удерживающее устройство, да, сразу на вырост, скажем так. Малыша, которому там 1.5 года усаживают в бустер просто. Ну, в принципе, вот нарушения-то есть. Какие самые частые нарушения, и давайте поговорим о важности правильной установки. Ведь даже самое дорогое, современное, подходящее детское удерживающее устройство не будет правильно работать и защищать ребенка, если оно неправильно установлено или ребенок в нем вообще не зафиксирован и не пристегнут.
1: Ну, даже самое дорогое и сертифицированное автокресло не гарантирует безопасность, если оно установлено неправильно. Значительная часть травм детей и ДТП происходит именно из-за ошибок в установке удерживающих устройств. И наиболее... Сейчас поговорим о наиболее распространенных ошибках, которые следует избегать. Это неправильное крепление кресла. Кресло должно быть установлено надежно, зафиксировано в автомобиле, без залюфта. Если оно крепится штатным ремнем, убедитесь, что ремень натянут максимально туго. При использовании изофикс проверьте идентификаторы правильной установки.
0: Угу. Отлично. То есть кресло должно быть установлено четко, правильно, не ерзать, да, свободно не передвигаться, то есть полноценно, четко держаться. Хорошо. Какие еще бывают ошибки?
1: Слабо затянутые ремни безопасности ребенка. Угу. Ремни, фиксирующие ребенка в кресле, должны плотно прилегать к телу, без возможности просунуть более 2 пальцев между ремнем и ключицей ребенка. Свободные ремни не смогут удержать ребенка при резком торможении или ударе.
0: Хорошо, мы запомнили. Ремни должны быть достаточно туго натянуты, чтобы сработать правильно и защитить зафиксированного ребенка. Хорошо, какие ошибки еще допускаются?
1: Неправильное положение ремней. Плечевые ремни должны выходить из спинки кресла на уровне плеч ребенка или чуть выше. Нижний ремень должен проходить по бедрам, а не по животу.
0: Хорошо. Ну и, наверное, самая такая распространенная ошибка – использование автокресла не по возрасту и не соответствующее росту. Да? Наверняка ваши коллеги, инспекторы, очень часто такую историю встречают. Давайте об этом тоже напомним, что так делать нельзя.
1: Использование кресла, не соответствующее весу, росту, нельзя использовать кресло на вырост или наоборот, слишком маленькое. Ребенок должен соответствовать весовой и ростовой группе кресла.
0: Ну и устанавливать люльку на переднем сиденье при включенной подушке безопасности тоже, знаете ли, такое себе удовольствие, да, может быть, не удовольствие, а тоже достаточно опасная вещь. Давайте об этом тоже скажем. Если в автомобиле есть штатная подушка безопасности, устанавливать детское кресло впереди, на переднем сиденье, это опасно.
1: Да, установка автолюльки на переднем сиденье при включенной подушке безопасности, это смертельно опасно для малыша. Подушка безопасности при срабатывании может нанести серьезные травмы ребенку в автолюльке. Всегда отключайте фронтальную подушку безопасности пассажира при установке автолюльки на переднем сидении.
0: То есть, получается, если случится ДТП, сработает вот передняя фронтальная подушка безопасности, ребенка может просто раздавить, да, получается, этой подушкой безопасности. Там мощь открывания, да, этой подушки безопасности очень большая. Хорошо, давайте поговорим о том, как правильно выбрать детское удерживающее устройство. Об этом уже миллион статей, информации, но все равно, да, для родителей, особенно тех, кто впервые становится родителем, долгожданное событие. Многие, конечно, уже сейчас ответственно к этому относятся и подбирают устройство правильно. Давайте напомним основные моменты и правила, которые нужно соблюдать при покупке детского удерживающего устройства. Но это точно не ценовая категория. Здесь цена может сыграть против вас. Давайте, Виктория, вам слово. Расскажите, как правильно выбрать детское удерживающее устройство.
1: Выбор автокресла или бустера – это инвестиция, в первую очередь, в безопасность вашего ребенка. При выборе детского удерживающего устройства необходимо учитывать следующие факторы. Первое – это сертификация. Устройство должно соответствовать стандартам безопасности ЕЭК, ООН, наличие соответствующей маркировки на кресле обязательно.
0: То есть не только сертификат, который прилагается, но и соответствующая маркировка на самом кресле. То есть должна быть нашивка или наклейка, или, да, то есть какая-то, скажем так, маркировка, которую можно прочитать на самом кресле. Хорошо. Что еще учитываем?
1: Автокресла делятся на группы в зависимости от веса и возраста ребенка.
0: Угу. И поэтому группу надо учитывать. Хорошо, как подобрать по маркировке, да? То есть давайте начнем с самой маленькой группы для новорожденных.
1: Важно выбрать кресло, соответствующее текущим параметрам вашего ребенка. Группа 0-0+, это до 13 килограмм и до года. Это автолюльки и кресла-переноски. Устанавливаются против хода движения.
0: Следующая группа, если там был 0, то здесь уже единичка получается. Да. Какой возраст, вес?
1: Группа первая, это от 9 до 18 килограмм, это детки от 1 до 4 лет, устанавливаются по ходу движения.
0: Следующая группа, это уже для деток постарше, там какие параметры и какая маркировка, это уже двойка и дальше, да, получается,
1: да,
0: тройка.
1: Да, да. Угу. Это детки от 15 до 36 килограмм, возраст детей от 4 до 12 лет. Бустеры или кресла со спинкой могут использоваться со штатными ремнями безопасности.
0: Когда выбираем кресло, учитываем, итак, сертификацию, проверяем сертификат, который должен прилагаться, и плюс на самом кресле. Дальше группа 0-0+, для малышей до года. Дальше от года до 4 это первая группа. И дальше двойка-тройка, это группы 2 и 3. Это получается или кресло, или бустеры, да, для детей от 4 до 12 лет. Там тоже подразделение, то есть два поменьше, от 15 килограммов, и старше это уже до 36. Хорошо, способ крепления, это тоже важный момент, на который мудрые родители обращают внимание. Что здесь важно?
1: Ну, кресла могут крепиться с помощью штатных ремней безопасности автомобиля или системы Isofix. Isofix считается более надежным и простым в установке.
0: Ну, конечно же, надо учитывать какие-то другие особенности. Комфорт, удобство, расцветка, кстати, очень для многих важный момент. Ну, здесь у госавтоинспекции претензий нет, хоть с божьими коровками, хоть зеленые, красные, черные, любого цвета. Главное, чтобы они защищали действительно и работали. По комфорту, да, как определить? То есть я бы вот, наверное, как мама рекомендовала ребенка посадить, да, в кресло, чтобы он посидел и рассказал, как ему нравится, не нравится. Ведь юный пассажир тоже должен участвовать в приобретении такого важного аксессуара.
1: Конечно, комфорт и удобство – это не менее важное. Ребенок должен чувствовать себя комфортно в кресле, особенно в длительных поездках. Проверьте наличие регулировок, качество обивки и вентиляции.
0: Ну и ваше кресло должно соответствовать вашему автомобилю. Иногда бывает так, что кресло вроде хорошее, современное, дорогое, качественное, удобное, но не подходит, да, не фиксируется в конкретном автомобиле. Поэтому на это тоже обращайте внимание. Так, давайте поговорим дальше. Вот у нас пришло время поговорить о штрафах. Здесь тоже есть изменения. Раньше, все помнят, для физических лиц штраф составлял 3000 рублей за то, что нет автокресла, или ребенок не пристегнут, или оно не установлено соответствующим образом. Что сейчас? Штрафы тоже изменились. В 2026 году законодатель пошел по пути ужесточения. Ну, это такая обычная практика. Чтобы не нарушали, чтобы обеспечить более качественно. Да, то есть получается, если вразумлениями, беседами не удается достучаться до нерадивых перевозчиков детей, да, это родители, родственники и так далее, решили наказывать рублем. Эта история хорошо работает. Чем больше штраф, тем дисциплинированнее как-то становятся водители. Ну, вот так. Что сейчас по штрафам? Как наказывается нарушение правил перевозки детей?
1: Для обычных водителей составляет размер штрафа 5000 рублей. Для должностных лиц, это такие, как даже такси, допустим, везет ребенка без детского удерживающего устройства, им выписывается штраф на 50000 рублей. А для юридических лиц 200000 рублей.
0: Угу. То есть, получается, водители их штрафуют как должностных лиц, то есть 50000 рублей. Ну и важная ремарочка. Нарушение может обнаружить госавтоинспекция, если останавливает автомобиль для проверки. Камеры, кстати, вот такой момент не фиксируют, но могут обнаружить, что пассажиры не пристегнуты. Хорошо. Из практических ситуаций, за что может оштрафовать инспектор при остановке автомобиля? Ведь не только за наличие или отсутствие автокресла. Здесь тоже есть другие нарушения, которые могут повлечь неприятные моменты для юного пассажира. Давайте об этом поговорим.
1: Инспектор может оштрафовать, если маленький ребенок не пристегнут или находится без кресла, которое требуется по возрасту и весу ребенка. автолюлька и детское удерживающее устройство, они пристегнуты, а просто стоят на сиденье, а ребенок находится рядом.
0: То есть получается, в принципе, должным образом не зафиксирован. То есть ребенок в автолюльке, но она не пристегнута к креслу, скажем так. В случае аварии, получается, эта люлька вместе с ребенком просто вылетит. За это тоже штрафуют. Хорошо, дальше.
1: В одном кресле, если или автолюльке находится несколько детей.
0: Угу.
1: Группа кресла, допустим, если не подходит ребенку по росту и весу. Или ребенок не пристегнут несертифицированным устройством, такое как бустеры, потому что они уже запрещены.
0: А вот еще практическая ситуация, да, если несколько детей в автомобиле, штраф, если они, например, двое детей, да, и не пристегнуты, то штраф будет один или два?
1: Выписать могут один штраф, и сам факт нарушения правил не имеет значения, сколько детей в салоне.
0: То есть штраф будет один, но это тоже неприятная история, но гораздо неприятнее, если случится ДТП и ребенок пострадает. Друзья, я напомню, что мы говорим сегодня о правилах безопасной перевозки детей в автомобилях. Рассказали об изменениях. Теперь накладки, треугольники, вот эти вот симулирующие, имитирующие устройства вне закона. В прошлом году их запретили. Теперь только автолюлька, детское кресло по возрасту или бустер уже для старших детей. Правильно пристегнутые, установленные в соответствии с правилами. Ну и штрафы выросли для физических лиц, напомню, 5000 рублей. Для юридических лиц или должностных лиц, в том числе для такси, штраф 50 тысяч рублей. Ну и, собственно говоря, друзья, есть штрафы для юридических лиц, это 200 тысяч рублей. Хорошо, давайте поговорим о других аспектах безопасности, перевозок, поездок для наших детей. Ведь есть правила для самих детей, которым их должны научить мы, старшие. Дети часто передвигаются на общественном транспорте, едут в школу, на секции, к бабушке и так далее, и так далее. Что должен знать ребенок, как его научить, и какие моменты правильно и нужно проговорить, чтобы с ребенком не случилась неприятность, когда он без родителей в общественном транспорте?
1: Родители, которые разрешают детям самостоятельно передвигаться на общественном транспорте, нужно разъяснять детям следующие правила. Ожидать общественный транспорт безопасно только на посадочной площадке, а если ее нет, то на тротуаре или обочине, но в любом случае подальше от проезжей части дороги. Вход в маршрутный транспорт можно осуществлять только после полной остановки общественного транспортного средства. Находясь в салоне общественного транспорта, необходимо крепко держаться за поручни, так как при остановке, при резком торможении водители и пассажиры не всегда готовы.
0: Что делать, если старшие, взрослые? Уступать место, да? Вот это такой моральный принцип, который тоже остается неизменным.
1: Следует уступать места пожилым и больным людям. Это правило не только вежливости, но и безопасности. Ведь резкое торможение, им тяжелее среагировать и удержаться на ногах.
0: Хорошо. Что запрещается делать маленьким пассажирам общественного транспорта?
1: Отвлекать автомобиль от водителя от управления транспортным средством или открывать двери транспортного средства во время его движения.
0: Хорошо. Ну и к выходу готовимся заранее, друзья. Оплачиваем проезд, продвигаемся к дверям, но не налегаем на них. Хорошо. Маленькие пассажиры в салоне автотранспорта. Родителям порой бывает очень сложно справиться, потому что шумят, галдят, кидаются, бросаются, постоянно требуют к себе внимания. Здесь тоже есть определенные правила, которые надо следовать и воспитывать своего ребенка, да, потому что если вот мама или папа такой терпеливый водитель, а вот другой водитель может не потерпеть, и может скандал случиться, неприятность, ну и неприятность на дороге в том числе, да, друзья, мы в первую очередь не о моральных каких-то там затратах от шумного ребенка говорим, а о безопасности все-таки. Как учить ребенка вести себя в автомобиле при поездках?
1: Ребенок в салоне автомашины целиком и полностью зависит от водителя. К сожалению, пренебрежение элементарными мерами безопасности родителя не только для себя, но и для ребенка может закончиться очень трагично. Особенно если при передвижении автомашины ребенок располагается на руках у водителя. В этом случае ошибочно полагать, что, держа ребенка на руках, мы его оберегаем. Нет, при столкновении или резком торможении вес пассажира возрастает, в несколько раз, и удержать ребенка от резкого удара практически невозможно. Если при этом и сам взрослый не пристегнут ремнем безопасности, то это верная гибель для малыша. Доказано, что ничего лучше специальных удерживающих устройств для перевозки детей не оберегает их в момент столкновения.
0: Итак, детей не держим на руках во время поездок, даже если ребенок маленький, а вы считаете, что вы сильные, и ребенок, конечно, не должен стоять, прыгать по автомобилю, передвигаться и так далее. Виктория, вы все-таки у нас представитель районного отдела, вы представляете прикубанский отдел, ну и хочется немножечко, знаете, на районную тематику перейти. У вас все-таки и федеральная автотрасса проходит. Есть ли какие-то цифры статистики? Ваши коллеги из районов всегда делятся этой информацией для того, чтобы мы с вами были в курсе. Какая статистика и за какой период?
1: Статистика у нас с начала года, за 4 месяца у нас совершено по Прикубанскому району дорожно-транспортных происшествий 39, а ППГ по сравнению с прошлым годом 41. Ну, мы работаем, пропагандируем правила безопасности дорожного движения.
0: То есть снижение уже есть, это уже хорошая тенденция, да. Хотелось бы, чтобы так сохранилось. И если в разрезе, да, анализируя произошедшие ДТП, какие причины привели к дорожно-транспортным происшествиям. Я напомню, что в статистику входят ДТП, в которых есть пострадавший или погибший. Да, небольшие ДТП, они в эту статистику не входят. Все-таки статистика отражает именно такие серьезные ДТП, в которых есть пострадавшие или погибшие люди.
1: У нас, к сожалению, в этом году с начала года есть один погибший в ДТП. Основными причинами ДТП являются это съезд с дороги, наезд на животное, не уступил дорогу транспортному средству, пользующемуся преимуществом проезда перекрестков, расположение автотранспорта на проезжей части дороги, который не соблюдал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля.
0: Скажите, пожалуйста, вот мы сегодня обсуждали преимущественно правила перевозки детей. Я уверена, что на территории обслуживания вашего районного отдела полиции такие нарушения есть, но наверняка есть и профилактические мероприятия. Мы всегда говорим, что госавтоинспекция очень обширную профилактическую работу проводит. Какие профмероприятия профилактические проводятся, и были ли мероприятия, которые направлены именно на безопасность детей, перевозку безопасную детей?
1: Конечно, мы проводим периодически профилактические мероприятия, рейдовые мероприятия. Что касается детей, проводили профилактическое мероприятие, такое как автокресло, мероприятие «Пристегнись», «Везу ребенка безопасно», «Безопасная дорога». То есть мы над этим работаем активно. И что касается детей, детских удерживающих устройств, обращаем особое внимание.
0: Ну и в принципе я хочу отметить, что за последние несколько лет, конечно же, качественно поменялось отношение водителей-родителей к перевозке детей. Если еще там 10-15 лет назад многие халатно к этому относились, то сегодня практически в каждом автомобиле есть детское удерживающее устройство по возрасту, его меняют, когда ребенок взрослеет. Конечно же, правильно это все, и я уверена, что ответственное отношение, ведь родители, да, готовы тратить деньги на лечение ребенка, на его увлечение, на то, чтобы его хорошо одеть, выучить, чтобы он отдохнул, развлекся, но о безопасности забывать не стоит, потому что это очень тоже важный момент. Друзья, хотела еще, знаете, один момент напомнить и проговорить о том, что оставлять детей в машине одних тоже запрещено законом, есть штрафы, детей до 7 лет оставлять в автомобиле вообще нельзя более чем на 5 минут. Это важный момент. И есть уголовная статья, это оставление в опасности. А вот как раз-таки оставление ребенка, например, летом в жару в раскаленном автомобиле, да, даже если родитель вышел там на пару минут купить воды, все мы знаем, какими неприятными моментами это заканчивается. Но не только в жару. Поэтому, друзья, помните, если вы ходите из автомобиля, ваш ребенок должен быть в безопасности, а маленький ребенок не должен оставаться там один. Виктория, мы подобрались к финалу, у нас буквально одна минута до завершения. Давайте, наверное, заключим то, что мы сегодня сказали. Изменения, ужесточение штрафных санкций за неправильную перевозку детей, отмена вот этих треугольников и накладок на ремни безопасности штатные. Все, в общем, должно работать на обеспечение безопасности детей в транспорте. Вам финальное слово.
1: Безопасность детей – это приоритет каждого. Изменения в правилах перевозки детей, вступающие в силу с 1 сентября 2025 года, это не просто ужесточение требований, а важный шаг к повышению безопасности наших самых маленьких пассажиров. Так что, ну, помните, что штраф – это лишь маленькое из возможных последствий. Гораздо важнее – это жизнь и здоровье вашего ребенка. Поэтому инвестируйте в качественное сертифицированное автокресло, правильно устанавливайте его и всегда пристегивайте ребенка. Это ваша ответственность и ваш вклад в безопасное будущее.
0: Ну что, замечательные слова. Напомню, что гостьей нашей студии сегодня стала инспектор по пропаганде ОГИБДД МВД России по Прикубанскому району, лейтенант полиции Виктория Сущенко. Виктория, спасибо большое. Надеюсь, что родители и те, кто возит детей, нас услышали и будут, конечно же, соблюдать эти правила. Всем безопасных перевозок. Ну и до новых радиовстреч. До свидания.
2: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.
3: Реклама на 104.5.
2: Рады сообщить, что в Черкесске открылся магазин оптово-розничной торговли «Продукт Опт». Здесь вы можете приобрести свежие продукты и товары для дома по очень низким ценам в городе. Будем рады вас видеть ежедневно с 8 до 20.00 по адресу улица Даватора, 71D. Подписывайтесь на наши соцсети, чтобы оставаться на связи. Наш телефон 8 938 347 1111. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение. Современное обмундирование. Серьезная профессиональная подготовка. Новейшие системы и комплексы на вооружении. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные. Практически во всех сферах. Адресная работа с семьями. Единовременная выплата при заключении контракта до 2 миллионов 300 рублей. Выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: в Карачаевске 10:00.
1: Привет-привет! Доброе утро всем, кто встречает этот прекрасный майский день вместе с радио КЧРФМ на нашей любимой радиоволне 104.5. В эфире программа «По вашим музыкальным заявкам Завтрак ФМ». Будем с вами, как всегда, общаться и слушать музыку, как ваше настроение, друзья. Сегодня уже среда. Делитесь, как проходит ваше утро. Я обещаю все прочитать в прямом эфире. Кстати, напомню, сообщения принимаются во ВКонтакте. Наша страничка называется КЧРФМ. Подписывайтесь, пишите. Также напомню, что в студии с вами я, меня зовут Белла. Друзья, всем отличной среды. Давайте переходить к музыке. Жду ваши сообщения.

Завтрак FM продолжается, у нас есть сообщение. Здравствуйте, КЧР FM, я ваша постоянная слушательница уже много лет. Хочу пожелать всем хорошего настроения и заказать песню Ирины Круг и Эдгара «Люби меня». Ирина подписалась. Спасибо большое, Ирина, нам очень-очень приятно, что вы с нами много лет. Я с удовольствием поставлю песню, которую вы заказали. Вам отличного настроения и приятного прослушивания. Друзья, написать нам можно во ВКонтакте, называется наша страница «КЧРФМ».

Друзья, напомню, вы слушаете радио КЧРФМ. На календаре среда, 13 мая. Наступил самый зеленый, цветущий, благоухающий месяц весны. А на волнах 104.5 время передавать... На волнах 104.5 время передавать привет и поздравления, заказывать музыку. В общем, завтрак FM. Просыпаемся, друзья. Возможно, у кого-то из ваших знакомых сегодня день рождения, 13 мая.

Завтрак FM продолжается. У нас есть сообщение. Доброе утро. Поставьте, пожалуйста, для меня какую-нибудь песню Сивака. Спасибо большое от Миланы. Сообщение. Доброе утро, Миланочка. Большой-большой привет вам от Завтрака FM. Обязательно поставлю Сивака. Вам отличного настроения.

0: Ну что, друзья, на этом программа «Завтрак FM» подходит к завершению. Всем спасибо, что были с нами. Желаю вам сегодняшним днем позитива, удачи и добра. Пока.
1: J-Lo, ya tú sabes, no hay más nada. Mr. Worldwide, dale, get on the floor.

0: 104.5.
1: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружение. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные, практически во всех сферах, адресная работа с семьями, единовременная выплата при заключении контракта до 2 300 000 рублей, выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
2: Люди, больные ВИЧ-инфекцией, живут рядом с нами. У них такие же заботы, такие же планы на будущее. Но они боятся говорить о своей болезни, потому что их могут уволить с работы. ВИЧ-инфицированные дети подвергаются стрессу в школе, но они не виноваты, что это с ними случилось. Будьте милосерднее, не превращайте жизнь людей с ВИЧ-инфекцией в страдания. И помните, ВИЧ – это касается всех нас. По заказу Министерства здравоохранения России.
3: СПИД-центр по новому адресу. Город Черкесск, проспект Ленина, 330А. Территория противотуберкулезного диспансера.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

Спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. В Стамбуле завершился Кубок Европы по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года. В нем приняли участие более 500 спортсменов из 27 стран. В составе сборной России выступили наши земляки Адемиркан Тамбиев и Айшат Алиева, которые завоевали золотые медали соревнований. В Грозном прошло первенство Северо-Кавказского федерального округа по грэпплингу и грэпплингу ГИ. Это был отборное первенство России. Результаты наших спортсменов. Грэпплинг – бронза у Рамиля Тимирбалатова, Эльдара Байчорова, Идара Шибзухова и Аслана Кемрюгова. Грэпплинг ГИ – золото у Рамиля Тимирбалатова, серебро у Демида Вожжова и Аслана Чомаева, бронза у Эмира Кишева. В категории Ю-20 – грэпплинг, серебро у Давлета Физикова. Тренеры Александр Папандопола, Рустам Кемрюгов и Тимур Кишмахов. Поздравляем спортсменов и тренеров с достойными результатами. Ну а впереди первенство России по грэпплингу. Тэквондисты из Карачаева-Черкесии завоевали 9 медалей на первенстве Северо-Кавказского федерального округа по тэквондо среди юношей и девушек 12-14 лет. Соревнования прошли в Нальчике и собрали более 200 спортсменов из 7 регионов округа. Золото у Амры Гукевой и Евы Кузнецовой, серебро у Рамазана Ахмедова, Алиры Охтовой, Амины Куловой, бронза у Амира Кемрюгова, Рената Абдокова, Элины Киковой и Амры Даговой. Тренеры Мурат Хачуков, Тимур Кемрюгов, Арсен Чагаров и Агурли Шевхужев. Федерация дзюдо Карачаева-Черкесии провела 22-й межрегиональный отборочный турнир по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. Соревнования объединили сильнейших спортсменов из разных регионов, став важной площадкой для развития детско-юношеского спорта, укрепления спортивных связей и обмена опытом. Турнир был посвящен памяти президента Федерации дзюдо Карачаева-Черкесии, мастера спорта СССР по дзюдо, депутата Народного собрания Расула Атабиева. Это был человек, внесший значительный вклад в развитие дзюдо и воспитание молодежи. Федерация дзюдо Карачаева-Черкесии продолжает системную работу по развитию спорта и поддержке молодых талантов. 8 мая в Республиканской спортивной школе по конному спорту состоялись соревнования. Они объединили 37 спортивных пар «Всадник и лошадь». Участники выступили на трех маршрутах разного уровня сложности – от первых стартов для самых юных спортсменов и до серьезных испытаний для опытных всадников. Победителями соревнований стали Ибрагим Шунгаров, Мира Хабекова и София Таранникова. В спорткомплексе «Дамбаев» в одноименном курортном поселке в рамках всероссийских соревнований по боксу Национальной студенческой лиги бокса среди юношей и девушек 13-14 лет состоялся круглый стол, посвященный вопросам развития бокса и студенческого спорта. Обсуждали актуальные вопросы популяризации бокса среди молодежи, развития спортивной инфраструктуры, взаимодействия образовательных организаций, спортивных федераций и органов государственной власти, а также перспективы дальнейшего укрепления студенческого спортивного движения в нашем регионе. В работе круглого стола принимали участие представители Федерации бокса России, органов власти Карачаева-Черкесии, руководители высших учебных заведений, а также представители спортивных сообществ, заслуженные спортсмены и общественные деятели. Были намечены планы по консолидации усилий для дальнейшего развития бокса и поддержки молодых спортсменов, а также укрепления системы студенческого спорта в Карачаево-Черкесии. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

0: 104.5.
1: Желаете, чтобы о вашем бизнесе узнали все? Желаете увеличить продажи, рассказать о ваших возможностях, новинках, скидках или вакансиях? Реклама на радио КЧРФМ 104.5. Ваш надежный партнер в сфере бизнеса. С нами вашу рекламу услышат, с нами вашу рекламу запомнят. Телефон рекламной службы радио 104.5 КЧРФМ в Черкесске 265-888. 265-888.
2: Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс-банк», «Хоум-кредит», «ОТП-банк», «МТС-банк», «Тинькофф-банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга. Телефон 270175. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г. Телефон 21-15-19.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-800.

0: в Усть-Жегуте 12.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии своим указом объявил 27 мая 2026 года праздник жертвоприношения Идаль-Адха Курбан-Байрам нерабочим днем. В соответствии с указом органам местного самоуправления, администрациям предприятий, организаций и учреждений предоставлено право организовывать в этот день работу с учетом реальных возможностей занятости рабочих и служащих. Работа 27 мая компенсируется предоставлением другого дня отдыха. В ходе рабочей поездки в Хабесский район глава Карачаево-Черкесии Рашид Имрезов провел рабочую встречу с главой администрации Тимуром Жужуевым. Детально обсудили социально-экономическое развитие муниципалитета, реализацию национальных и республиканских программ, меры поддержки участников СВО и их семей. Особое внимание уделили водоснабжению. Разработана проектно-сметная документация по строительству новых водопроводных сетей в Зиюка и Беслинеи. Запланирована замена 10 километров в Алибердуковском. Для защиты от градов в Кошкабле установлена градобойная установка. Для сокращения непригодного жилья будут сданы 3 новых многоквартирных дома. В Беслинеи 2 дома на 30 квартир, куда переедут 97 человек. Еще один дом для 34 человек возведен в Псауче-Дахе. При поддержке главы и регионального правительства практически все школы в районе приведены в нормативное состояние. Завершено строительство лицея в ауле Хабес. Начинается капитальный ремонт школы в Малом Зеленчуке и детского сада в Баука. В Саучедахе начались работы по благоустройству общественной территории. По итогам встречи Рашид Имрезов дал ряд поручений, направленных на решение важных социальных вопросов. 12 мая из Николиного уголка Никольского собора города Черкесска была отправлена гуманитарная помощь в Республику Дагестан для пострадавших во время стихийных бедствий. В составе груза – матрасы, детские и взрослые вещи, средства гигиены, продукты питания, вода, канцтовары. В сборе груза приняли участие неравнодушные жители Карачаево-Черкесии, фонд «Защитники Отечества», Ассоциация ветеранов СВО, Комитет семей воинов Отечества, духовенство и добровольцы Никольского собора. Груз направлен при поддержке главы Карачаево-Черкесии Рашида Тимрезова. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 104.5.
1: Рады сообщить, что в Черкесске открылся магазин оптово-розничной торговли «Продукт Опт». Здесь вы можете приобрести свежие продукты и товары для дома по очень низким ценам в городе. Будем рады вас видеть ежедневно с 8 до 20.00 по адресу улица Даватора, 71Д. Подписывайтесь на наши соцсети, чтобы оставаться на связи. Наш телефон 8 938 347 1111.
2: Желаете, чтобы о вашем бизнесе узнали все? Желаете увеличить продажи, рассказать о ваших возможностях, новинках, скидках или вакансиях? Реклама на радио КЧРФМ 104.5. Ваш надежный партнер в сфере бизнеса. С нами вашу рекламу услышат. С нами вашу рекламу запомнят. Телефон рекламной службы радио 104.5 КЧРФМ в Черкесске. 265-888. 265-888.
3: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: и 5.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8 928 925 9966. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8 928 925 9966.
2: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Донбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: и 5.
1: Мало кто знает, первые минуты дождя самые опасные для водителя, и некоторые не обращают на это внимания. Большинство, услышав о данном факте, отрицают его, так как им трудно поверить, что асфальт, который едва тронула влага, может стать скользким, а автомобиль становится неуправляемым. В первые минуты дождя происходит заметно больше дорожно-транспортных происшествий, чем спустя некоторое время после его начала. Именно этот фактор может создать опасность при движении. Особенно при резком понижении температуры. Помните, что погодные условия способствуют срыву планирования колеса, и сцепление резины неравномерно распределяется по асфальту.
2: ООО «Частная охранная организация «Спартак» срочно набирает лицензированных охранников для охраны объекта, расположенного в черте города. График работы – сутки через трое. Оплата – 2000 рублей в сутки. Подробности по телефонам. 8-928-657-1621 и 8-878-2-21-83-32.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
4: 265-888.

спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. В Стамбуле завершился Кубок Европы по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года. В нем приняли участие более 500 спортсменов из 27 стран. В составе сборной России выступили наши земляки Адемиркан Тамбиев и Айшат Алиева, которые завоевали золотые медали соревнований. В Грозном прошло первенство Северо-Кавказского федерального округа по грэпплингу и грэпплингу ГИ. Это был отбор на первенство России. Результаты наших спортсменов. Грэпплинг – бронза у Рамиля Тимирбалатова, Эльдара Байчорова, Идара Шибзухова и Аслана Кемрюгова. Грэпплинг ГИ – золото у Рамиля Тимирбалатова, серебро у Демида Вожжова и Аслана Чомаева. Бронза у Эмира Кишева. В категории Ю-20 – грэпплинг, серебро у Давлета Физикова. Тренеры Александр Папандопола, Рустам Кемрюгов и Тимур Кишмахов. Поздравляем спортсменов и тренеров с достойными результатами, ну а впереди первенство России по грэпплингу. Тэквондисты из Карачаева-Черкесии завоевали 9 медалей на первенстве Северо-Кавказского федерального округа по тэквондо среди юношей и девушек 12-14 лет. Соревнования прошли в Нальчике и собрали более 200 спортсменов из 7 регионов округа. Золото у Амры Гукевой и Евы Кузнецовой, серебро у Рамазана Ахмедова, Алиры Охтовой, Амины Куловой, бронза у Амира Кемрюгова, Рената Абдокова, Элины Киковой и Амры Даговой. Тренеры Мурат Хачуков, Тимур Кемрюгов, Арсен Чагаров и Агурли Шевхужев. Федерация дзюдо Карачаева-Черкесии провела 22-й межрегиональный отборочный турнир по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. Соревнования объединили сильнейших спортсменов из разных регионов, став важной площадкой для развития детско-юношеского спорта, укрепления спортивных связей и обмена опытом. Турнир был посвящен памяти президента Федерации дзюдо Карачаева-Черкесии, мастера спорта СССР по дзюдо, депутата Народного собрания Расула Атабиева. Это был человек, внесший значительный вклад в развитие дзюдо и воспитание молодежи. Федерация дзюдо Карачаева-Черкесии продолжает системную работу по развитию спорта и поддержке молодых талантов. 8 мая в Республиканской спортивной школе по конному спорту состоялись соревнования. Они объединили 37 спортивных пар «Всадник и лошадь». Участники выступили на трех маршрутах разного уровня сложности – от первых стартов для самых юных спортсменов и до серьезных испытаний для опытных всадников. Победителями соревнований стали Ибрагим Шунгаров, Мира Хабекова и София Таранникова. В спорткомплексе «Дамбаев» в одноименном курортном поселке в рамках всероссийских соревнований по боксу Национальной студенческой лиги бокса среди юношей и девушек 13-14 лет состоялся круглый стол, посвященный вопросам развития бокса и студенческого спорта. Обсуждали актуальные вопросы популяризации бокса среди молодежи, развития спортивной инфраструктуры, взаимодействия образовательных организаций, спортивных федераций и органов государственной власти, а также перспективы дальнейшего укрепления студенческого спортивного движения в нашем регионе. В работе круглого стола принимали участие представители Федерации бокса России, органов власти Карачаева-Черкесии, руководители высших учебных заведений, а также представители спортивных сообществ, заслуженные спортсмены и общественные деятели. Были намечены планы по консолидации усилий для дальнейшего развития бокса и поддержки молодых спортсменов, а также укрепления системы студенческого спорта в Карачаево-Черкесии. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

0: 104.5. Рады сообщить, что в Черкесске открылся магазин оптово-розничной торговли «Продукт Опт». Здесь вы можете приобрести свежие продукты и товары для дома по очень низким ценам в городе. Будем рады вас видеть ежедневно с 8 до 20.00 по адресу улица Даватора, 71Д. Подписывайтесь на наши соцсети, чтобы оставаться на связи. Наш телефон 8 938 347 1111.
1: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение «Яндекс.Гоу» и заказывайте машину. «Яндекс.Гоу» – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, а наша радиостанция продолжает цикл радиопередач «Моя республика». Он приурочен к проведению в регионе Года духовного и культурного наследия народов Карачаева-Черкесии и станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я расскажу о традиционной одежде ногайцев. Традиционный костюм складывался в течение многих веков, так как ногайцы, будучи степняками, воинами, большую часть времени проводили на коне, одежда отражала особенности кочевого образа жизни. В изготовлении лучших образцов национальной одежды ногайцев использовались высококачественные материалы из стран Востока и Запада. Действовавший в течение столетий торговый шелковый путь проходил через все регионы проживания средневековых ногайцев. Мужская одежда включала нательную рубаху, которая доходила до колен, заправлялась в шаровары, иногда носилась на выпуск. Штаны были с широким шагом, характерным для многих народов. На рубаху надевали куртку-безрукавку, кэспа. Безрукавку обычно надевали во время работы по хозяйству. Летней верхней одеждой у мужчин служил каптал. У некоторых народов ногайский каптал получил название бешмета. Мужчины, независимо от возраста, носили длинные капталы. Принадлежностью легкого верхнего мужского костюма у ногайцев был также шепкен. Верхнюю мужскую одежду дополняла длинная бурка. Она защищала от дождя и снега, холода и жары. Важным атрибутом верхней мужской одежды являлся поясной ремень – белбау. Он был узким, с металлической пряжкой и ременными подвесками, с металлическими пластинками, гравированными чернью и золотом. Археологические раскопки в регионах расселения средневековых ногайцев обнаружили богатейшие образцы золотых и серебряных наборных ремней белбау. Изготовленные из благородных металлов, наборные бляшки украшены зооморфным и растительным орнаментом, изображением тамг. Наряду с ремнем в традиционной одежде использовали кушак, по-ногайски кусак. Это была скатанная или сложенная двухметровая полоса шелковой ткани. Шапки у ногайцев были разными. В основном их было три вида. Ят-борг, буквально означает «шапка для сна», адетли-борг, обрядовая шапка, кулак-борг, меховая шапка, шапка-ушанка. Носили также кругловерхую шапку из бараньей шкуры, покрытую сукном, а под ней иногда маленькую шапочку. В обиходе была и невысокая каракулевая шапка, которая называется ногай-борг, а шапка повыше и пошире – кверху – бухары-борг. Практичным головным убором кочевника ногая были зимние шапки, тымак и малакай. Летом носили также войлочную шляпу с круглой тульей и широкими полями, украшенную по тулье шнурком. Носили шляпы чаще мужчины пожилого возраста. В дождливую снежную погоду ногайцы надевали на голову башлык. Разнообразной была и мужская обувь. Самой распространенной был эдырак. Из сафьяна или хрома шили чувяки на твердой подошве – бапиш. Носили такую обувь с кожаными чулками – мес. Мес делали из желтого или красного сафьяна, украшали серебряной и золотой тесьмой. Носили также сапоги из верблюжьей, воловьей или коровьей кожи с загнутым носком. Из войлока изготовляли уик и шопар. Распространенным видом обуви у ногайцев были и кожаные сапоги на каблуке различной высоты. В повседневной культуре ногайцев широко бытовали также туфли и домашняя мягкая обувь из кожи, мягкие сафьяновые сапоги без каблуков и иш-этик, которые носили с калошами – кауш. Друзья, на сегодня все, ну а в следующем выпуске я расскажу о традиционной одежде ногаек. До новых радиовстреч!

Доброго дня, дорогие радиослушатели. Вы, как всегда, на волне 104.5 FM. Спасибо вам за правильный выбор. Меня зовут Анна Гончарова. Приглашаю вас провести ближайший час в компании моей и наших гостей, гостей в эфирной студии. Сегодня будем беседовать, как всегда, новую актуальную, интересную тему мы будем обсуждать, но начнем с новостей. Чем живет республика в эти замечательные майские хмурые сегодня дни? Кстати, штормовое предупреждение с угрозой грозы и града объявлено. Попозже в завершении выпуска об этом подробно расскажем. Но начнем с главных, основных и самых важных событий, что происходит в регионе, за пределами республики, но касается нас, ее жителей. Об этом прямо сейчас в начале нового информационного часа. Итак, друзья, глава Карачаева-Черкесии своим указом объявил 27 мая праздник жертвоприношения Идаль-Адха Курбан-Байрам нерабочим днем. В соответствии с указом органам местного самоуправления, администрациям предприятий, организаций и учреждений различных форм собственности предоставлено право организовать в этот день работу с учетом реальных возможностей занятости рабочих и служащих. Работа 27 мая будет компенсироваться предоставлением другого дня отдыха. Накануне в Казани стартовал 17-й международный экономический форум «Россия. Исламский мир. Казань-форум-2026». Это одна из крупнейших международных площадок для укрепления сотрудничества России со странами исламского мира. В этом году форум объединил представителей более 100 государств. Это рекордный международный охват за всю историю мероприятия. Вместе с делегацией из Карачаева-Черкесии глава региона Рашид Тимрезов примет участие в работе форума. Но президент России Владимир Путин в своем приветственном слове к участникам мероприятия подчеркнул, что Россия стремится углублять дружественные отношения со всеми исламскими государствами, активно взаимодействует на внешнеполитической арене. Именно этим задачам и посвящен форум в Казани – укреплению торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей регионов Российской Федерации и стран Организации Исламского Сотрудничества. Работа форума продлится до 17 мая. Запланировано около 150 мероприятий, посвященных вопросам экономики, промышленности, логистики, цифровизации, инвестиций и международного сотрудничества. На площадке представлены стенды регионов России, крупнейших российских и зарубежных компаний, а также промышленных предприятий. Традиционно работает и стенд Карачаева-Черкесии с достижениями нашего региона, продукцией ведущих предприятий и ключевыми инвестпроектами. Глава республики отметил, что для нас участие в Казанском форуме – это не только возможность представить потенциал республики, но и укрепить деловые связи, расширить международное сотрудничество и привлечь новые инвестиции в экономику региона. Но накануне в ходе рабочей поездки в Хабесский район глава республики Рашид Тимрезов проводил рабочую встречу с главой администрации Тимуром Жужуевым. Детально обсуждали социально-экономическое развитие муниципалитета, реализацию национальных и республиканских программ, а также меры поддержки наших героев, участников СВО и их семей. Особое внимание уделили вопросу обеспечения жителей качественной водой. На сегодня разработана проектно-сметная документация по строительству новых водопроводных сетей в Зиюка и Беслинеи, а также запланирована замена 10 километров в Алибердуковском. Особо важный для сельчан проект – это защита от града. В Кошхабле уже установлена градобойная установка. Она начнет работу уже в ближайшие недели. Важным событием в районе стала реализация адресной программы по сокращению непригодного жилья. Уже в ближайшее время будут сданы в эксплуатацию 3 новых многоквартирных дома. И в Беслинеи два дома на 30 квартир – общей площадью 2000 квадратных метров. В них переедут 97 человек. Еще один дом площадью 1146 метров для 34 человек возведен в Псаучедахе. Кроме того, в районе при поддержке главы и правительства практически все школы приведены в нормативное состояние. Завершено строительство лицея в ауле Хабес. Начинается капитальный ремонт школы в Малом Зеленчуке и детского сада в Бавука. А в Псаучедахе начались работы по благоустройству общественной территории. Ну и по итогам встречи с главой администрации Хабесского района глава республики дал ряд поручений, которые направлены на решение важных социальных вопросов, которые есть в муниципалитете. Друзья,
Друзья, во вторник, 12 мая, из Никулиного уголка Никольского собора Черкесска была отправлена гуманитарная помощь в Республику Дагестан для пострадавших во время стихийных бедствий. В составе груза матрасы, детские и взрослые вещи, средства гигиены, продукты питания, вода и канцтовары. В сборе груза принимали участие неравнодушные жители республики, Фонд защитники Отечества, Ассоциация ветеранов СВО, Комитет семей воинов Отечества, а также духовенство и добровольцы Никольского собора. Груз направлен при поддержке главы Карачаево-Черкесии Рашида Тимрезова. В Оле-Эльбурган одну из улиц переименовали в честь участника специальной военной операции Каномата Урумова. Памятное мероприятие объединило родных и близких героя, представителей филиала Фонда защитники Отечества, администрации Абазинского района, а также жителей аула. Его подвиг – это пример истинного патриотизма, верности родине, чести и долга. Низкий поклон родителям, воспитавших такого достойного сына. Память о нем навсегда сохранится в сердцах и будет передаваться будущим поколениям, отметили в администрации Абазинского района. Память героя почтили минутой молчания. Старший лейтенант Урумов проходил службу в составе 90-й гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа. За мужество при выполнении боевых задач был награжден медалью за отвагу и другими наградами. Военнослужащий погиб при выполнении боевого задания. Указом президента России Каномат Урумов был посмертно награжден орденом мужества. К другим новостям. На курорте Архыз завершился зимний горнолыжный сезон. Первые спуски здесь были открыты тестовым катанием 21 ноября, а горнолыжный сезон длился с 6 декабря по 11 мая включительно. Кстати, 6 декабря, в день открытия Архыз, получил кубок премии «Горы России» и во второй раз был признан лучшим горнолыжным курортом страны. Зима получилась длинной, снежной. Количество дней катания с максимально доступным списком трасс составило треть дней сезона. Также открылся сноу-парк, а Архыз-центр «Лунная поляна» возобновил работу в обновленном формате. Кроме того, курорт Архыз стал победителем Russian Travel Awards 2025 в номинации «Территория познания» и получил звание автомобильного маршрута года по версии журнала Man Today. Продолжали работу Центр адаптивного спорта и туризма «Архыз 2.0». А на склонах курорта проходили детские соревнования «Архызенок», «Кубок Архыз Мастерс», а для взрослых также прошли соревнования и соревнования по фрирайду. Кроме того, на курорте прошли тематические мероприятия, были съемки сериала «Горнолыжка», проходил географический диктант, ну и 9 мая «Бессмертный полк» в формате массового горнолыжного спуска с портретами ветеранов. Друзья, анонсируем интересные события. На пешеходной части улицы Первомайской государственный Карачаево-Черкесский историко-культурный и природный музей-заповедник имени Байчоровой представил фотодокументальную выставку «Вечная память. Улицы, носящие имена героев». Выставка приурочена к самому главному празднику нашей страны – Дню Победы. Один из стендов специально посвящен истории этого великого дня от первого парада победителей в 45-м до современных традиций бессмертного полка. Ну а так, многие улицы нашего города названы в честь защитника.

открытым небом напротив Госфилармонии. В любое время дня и ночи доступно. Приходите и знакомьтесь. Команда ветеранов специальной военной операции из Карачаева-Черкесии отправилась в Дагестан для участия в соревнованиях по волейболу среди ветеранов СВО. Подобные соревнования – это не только спорт, но и возможность для ветеранов боевых действий укрепить боевое братство, поддержать друг друга и показать пример мужества и стойкости. Желаем нашей команде удачи, яркой победы, ну и достойного выступления. Друзья, это рабочая неделя короткая. Работаем, если по пятидневке, то всего 4 дня. А следующие длинные выходные ждут россиян уже с 12 по 14 июня. В стране будут отмечать День России. Эта короткая неделя уже началась. Практически половина позади. Удачи, терпения. Ну и если сложновато, почаще включайте КЧРФМ, мы поможем. Друзья, ну и в завершении дайджеста о погоде. До конца суток 13 мая и далее в течение суток 14, 15 и 16 мая в Карачаево-Черкесии ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой и градом, сильным ветром до 20-25 метров в секунду. Управление Республики по гражданской обороне чрезвычайным ситуациям напоминает, что во время сильного дождя оставаться нужно в помещении, если есть возможность. Не стойте под деревьями или металлическими конструкциями. Используйте водонепроницаемую куртку, брюки и обувь. Будьте осторожны на дороге. Снижайте скорость и увеличивайте дистанцию до автомобилей впереди. При граде найдите ближайшее укрытие, например, здание. Используйте сумку или одежду для защиты головы или лица. Не стойте под витринами или другими стеклянными объектами. Итак, друзья, штормовое предупреждение. 13, 14, 15 и 16 мая в Карачаево-Черкесии ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой и даже, возможно, градом, а также сильным ветром. Берегите себя, своих близких, ну а мы еще побеседуем буквально через несколько минут.

0: Ну что, друзья, весна прекрасная, великолепное, цветущее время года. И, конечно же, мы радуемся расцвету природы. И очень-очень хочется помочь этой природе быть чистой, в первозданном виде. И, конечно, очень важно, чтобы каждый из нас с вами, друзья, был экологически ответственным. Но где не получается, помогают наши волонтеры. Я хочу напомнить, что Всероссийское экологическое движение «Экосистема» открыто, активно работает, набирает обороты в Карачаево-Черкесской Республике. Отличный старт с середины прошлого года, и даже номинация и диплом Всероссийского съезда экодвижения «Экосистема». Ну и, конечно же, в этом году весной самое время работать экологам, волонтерам, общественникам, люди, которые неравнодушны к тому, в какой среде экологической обстановки мы будем жить. Друзья, буквально недавно проходили большие мероприятия. Это всероссийское мероприятие «Неделя субботников». Мы за чистоту с 18 апреля по 3 мая по всей стране проходили мероприятия, организованные Всероссийским экологическим общественным движением «Экосистема» и Федеральным агентством по делам молодежи. Это Росмолодежь. Карачаево-Черкесия, как всегда, в авангарде, как всегда, в центре, на пике. Ну и мы сегодня узнаем, какие экологические мероприятия проведены. А главное, конечно же, какое количество людей объединяет, это важная идея. Ну а людей на самом деле с каждым днем все больше, и возможно, после сегодняшнего эфира кто-то еще присоединится к этой дружной армии эко-волонтеров Карачаево-Черкесии. Руководитель регионального отделения движения «Экосистема» в Карачаево-Черкесии Олег Кипкеев в нашей эфирной студии. Кстати, не просто эко-волонтер, а человек с научным подходом, кандидат биологических наук, эколог и эксперт молодежного клуба Российского географического общества. Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Добро пожаловать. Мы вам рады.
1: Спасибо большое.
0: Ну и, конечно, мы рады все тому, что делаете вы и ваши ребята, эко-волонтеры. Дел на самом деле очень много. Как прошла всероссийская неделя субботников «Мы за чистоту» в Карачаево-Черкесии?
1: Да, хочу поблагодарить ваш радиоканал за то, что приглашаете, освещаете. И надеюсь, благодаря вот этим эфирам к нам присоединяются новые люди, про нас слышат. Вот. Ой, неделя прошла на самом деле очень ударно, плодотворно. Очень много всего интересного были. Новые знакомства, новые волонтеры, новые места, так сказать, чистые, которые появились после наших уборок, генеральных уборок, которые вся республика участвовала в этом. Но я бы хотел начать, знаете, вообще с предыстории. Ну, субботники были, да, 15 апреля у нас был День экологических знаний, и мы выехали в школу в городе Карачаевской, 5-я школа, там прочитали лекцию, что такое, ну, как раз в преддверии, оно было приурочено к субботникам «Мы за чистоту», рассказали нашим юным волонтерам про экологию, про сортировку мусора, почему нельзя мусорить, вот. И потом у нас дальше было, у нас же с 18 апреля по 3 мая, 18 апреля было, я еще очень много, ну, как в шутке были, что 18 апреля – это мой день рождения.
0: Угу. Не зря все совпадает, все в этом мире, да, не случайно, кстати.
1: Да, этот федеральная дирекция на мой день рождения решила вот такой большой подарок мне преподнести. Вот, поэтому 17 апреля мы подписали с КЧГУ Умара Алиева соглашение, что мы будем работать, будем сотрудничать в плане эко-мероприятий, в плане их волонтеров задействовать в наших мероприятиях, в наши мероприятия, чтобы, ну, такое, знаете, ну, там много всего интересного на самом деле.
0: Ну, вот. Кстати, в КЧГУ есть факультет, где обучают, ну, близких, экологи, да, экологов по профессии, ну, по духу, и географический факультет, кстати, есть, ну, который тоже близок.
1: Да-да-да, там, ну, там, ну, там прямо есть кафедра экологии, угу, и выпускают там эколог-природопользователь.
0: То есть ваши прямые коллеги, да, да, да, будущие, прямые, да, здорово.
1: Раз, чтобы студенты видели, знали, что делать. Поэтому и 18 числа, ну, здесь, знаете, вот 18 число хотел бы отметить, очень приятный день был в том плане, что мы вышли с КЧГУ вместе с нашими волонтерами, с волонтерами КЧГУ, но также глава республики также, как сказать, правильно сказать, бы принял участие, да, и Министерство природных ресурсов также подключилось, и Министерство молодежи подключилось. Мы с ними там 17 числа общались. И 18 числа более 10 тысяч человек приняли участие в день открытия субботник. Это муниципальные 10
0: служащие. 10 тысяч человек,
1: ребята. Да, более 10 тысяч человек. Это муниципальные служащие, это школы, это детские сады, работники детских садов, это университеты, колледжи. И было это очень приятно, потому что с разных уголков нашей республики прислали фотографии мусорных мешков. И, ну, что до, что после. Очень много, ну, очень было, если честно, на самом деле, очень приятно было, что вся республика вышла, и глава республики поддержал эту акцию, экологическую акцию, и вот в таких масштабах, учитывая, знаете, то, что мы прям совсем молодая организация в регионе, и для нас это было такой просто прыжок, скачок, так сказать, 10 тысяч человек, чтобы вышли.
0: Ну, в принципе, друзья, знаете, кто-то сейчас может сказать, да, вот бюджетных служащих, там, да, государственных служащих, вот их заставляют, да. Ну, на самом деле, друзья, если вот какое-то не очень хорошее дело и не очень достойное, заставить человека, ну, очень сложно, крайне сложно. А когда человек понимает, что он действительно своим трудом, своей помощью может внести вклад в общее дело, очистить природу, да, после зимы, подготовить, ну, вот, к весне, убрать все ненужное. Ну, и человек, конечно, идет с настроением. Тем более, если это в рабочее время, это вообще чудесно. На субботник в рабочее время еще и сделать доброе дело, помочь. Но люди у нас, на самом деле, ответственные, понимающие, и уровень вообще экологической культуры в последние годы значительно вырос. В том числе и благодаря вот неравнодушным людям, тем, кто, опять же, в тот момент, когда открывалась всероссийская движение «Экосистема», и встали, ну, наверное, скажем так, у руля, стали базой, фундаментом этих организаций, отделений в регионах. То есть, получается, были уже люди мотивированные.
1: Ну, да-да-да. Потому что без мотивации, без интереса очень сложно, на самом деле, людей организовывать. Но и когда видишь разных людей с разных профессий, это очень интересно. И дальше у нас субботник продвигался, как сказать, там, какие-то появлялись новые акции, какие-то еще начали принимать очень много школ. Ну, это я просто разделю на две недели. Была первая неделя и вторую неделю, да. В первую неделю у нас типа таким вау-эффектом, ну, лично для меня и тех людей, которые принимали участие, как все они говорили, что все слушали с открытым ртом эти лекции. У нас, еще раз повторюсь, все субботники проводят в два этапа. Первый этап – это обязательная лекция научная. Смотря где мы находимся, да, мы всегда рассказываем, для чего нужно, почему это нужно, почему необходимо, в зависимости от категории граждан. Есть школьники, есть студенты, есть взрослые, да, чтобы был интерес к нашим субботникам, потому что это не просто так, ну, вышли, убрались. Нет, мы за чистоту, мы как раз за чистоту, но у нас мы хотим еще, чтобы было просвещение. Вот, и в рамках специальной астрофизической обсерватории в Архизе у нас был субботник, космический субботник.
0: Это уникальнейшее, кстати, явление, о нем в средствах массовой информации рассказывали. Уникальнейший вообще для страны космический субботник.
1: Да, да, да.
0: Расскажите, мы тоже хотим знать.
1: Если честно, вот у нас как началось вот с первого дня, с 18 апреля, как нас удивила республика, как вот все дружно вышли на субботник. И тут то же самое было, со всех уголков страны мне присылают фотографии, присылают эту новость про космический субботник. Но это была уникальность, вот действительно была в чем, что я хочу поблагодарить специальную астрофизическую обсерваторию за то, что предоставила нам лектора. Прекрасного лектора, специалиста своего, зал. И он рассказывал школьникам и студентам, волонтерам разных возрастов наших про реально космический мусор, который находится на космосе, да, и там столько всего интересного было. Действительно, вот мы еще раз хотим проехать, но уже собрать большее количество людей, чтобы они это видели. И там как раз специалисты обсерватории задали задачу студентам и школьникам, как убрать мусор в космосе, да.
0: Это... Вылетаем на субботник, да. Собираемся здесь, стартуем, да, в Карачаево-Черкесии, да, и в космос на субботник. Но если, да, бы была такая возможность и был бы призыв, я уверена, что вот те же самые 10 тысяч охотно бы согласились.
1: Ну, надеюсь, да, и там вот, знаете, как раз про космический мусор, это то, что спутники там ломаются, спутники что-то делают там, но это было настолько...
0: Какие-то детали
1: валяются, да,
0: отпадают, там, и вот они в открытом космосе летают.
1: И там все это было вот с такими живыми фотографиями, они еще показывали фотографии, как наш спутник который уже все отбыл свое, но находился на орбите, столкнулся с действующим американским спутником. И как это все, ну, представляете, огромные груды металла превратилась в мусор, и как это все находится в космосе, как это все реализуется, что... Ну, была на... там, вот для меня было очень все интересно, новое, и там, оказывается, сейчас по новой программе должны оставаться остатки топлива в спутниках, чтобы они могли либо спускаться в атмосферу, либо уходить там в специальную зону, где находится свалка. Так,
0: космическая. То есть, получается, даже в космической сфере есть и существует проблема мусора, проблема экологическая, загрязнение. То есть, везде, где есть человек, ну, без технологий уже не обойдешься, но важно разумно к этому подходить. И сегодня здесь наши студенты в рамках экологических мероприятий и тематической недели смогли узнать об этом.
1: Да. Здорово. И это было интересно. И вот мы такие все, как сказать правильно, да, как впитали губки эту информацию и также пошли убираться на территории обсерватории. Ну, там, знаете, это, ну, как вопрос весны, мы подметали, смотрели. Ну, после такого впечатления, вот такой впечатлительной лекции, все так на радостях, зная, что делают. Ну, это очень интересно, знаете, всегда после лекции очень все обсуждаем, мы же как раз обсуждаем это все, мы не просто убираемся, да, но мы это все обсуждаем. И вот мне понравилось именно то, что задали задачу студентам и школьникам в будущем, вот им дали конкретные задачи, какие не могут сейчас решить там с космическим мусором, и надеюсь, вот этих школьников в будущем мы увидим, услышим, что они именно были воодушевлены этой лекцией и вот решает вот такие большие космические задачи. И такой космический спутник был, вот это просто, да, отлично.
0: Али, скажите, пожалуйста, вот неделя субботников всероссийская как раз выпала на период предпраздничный, да, вся страна готовилась к Дню Победы, экологические мероприятия тоже активно включали в повестку. Вы проходили мимо этой темы или нет? Я уверена, что мероприятия тематические экосистемы были тоже проведены в плане патриотической составляющей.
1: Да, вот я почему изначально разделил как бы на две. Та первая неделя мы выезжали, ездили, все. А вторую неделю мы посвятили памятникам в республике. Вторая неделя мы вот в ауле Каменномост со школьниками вышли, также мемориал защитникам Великой Отечественной войны. Там делали субботник небольшой со школьниками, но также мы уже, ну, наш там уже акцент был именно на память. Мы сидели, также рассказывали про Великую Отечественную войну, про сохранение, почему эти памятники нам так важны. И в форме диалога все было настолько интересно, в том плане, что вот мы там читали, смотрели фамилии, каждый искал, может, своего родственника, может, однофамильца. И вот у нас в ауле Каменномост было, потом в Карачаевске мы также убирались с волонтерами. И вот мы практически в каждом районе, наши волонтеры принимали участие. Вот именно вот вторая неделя была посвящена Великой Отечественной войне, победе 9 мая, и наши волонтеры занимались именно субботниками в мемориалах. Но мы всегда начинали все с лекций. Мы приходим, рассказываем про Великую Отечественную войну.
0: То есть такой правильный настрой, правильные зерна смысловые, да, надо посеять в благодатную почву юных умов, а дальше уже к физическим занятиям, то есть закреплять полученные знания на практике.
1: Да. И вот еще, знаете, вот как раз на экваторе была у нас акция «Сад памяти», которую проводил Минприроды. И в этот день, это центральное мероприятие вообще было, и было очень приятно то, что вот Министерство природных ресурсов сказало, что они это центральное мероприятие делают в акции «Мы за чистоту», они как бы под эгидой «Мы за чистоту», вот «Мы за чистоту» в неделю субботников, также была вот эта акция, куда приехали, мы высаживали 200 саженцев ясеня, но там были очень много всего, более 200 человек было. Там были и наши волонтеры, были с других ведомств.
0: Да. То есть желающих оказалось даже больше, чем саженцев?
1: Да. Кстати, да, желающих
0: было. Это очень хорошая тенденция,
1: очень
0: кстати.
1: Очень приятно, хорошо. На самом деле мы там как бы все принимали участие, рассказывали. Ну, и здесь к нам пригодились как раз наши знания, как правильно высадить. Там были лесники, которые подсказывали. Но также мы занимаемся же высадками. Мы знали, как лунку выкопать, как правильно уложить, условно, дерево, да, и проливать. И вот мы про это все рассказывали. Было приятно, когда волонтеры подсказывали, рассказывали сотрудникам разных ведомств, как это все делать, правильно делать. Также были здесь уже принимали участие во второй неделе. И вот в саде памяти это волонтеры Победы университетские. Вот, и были школьники. На самом деле, вот такое просто приятно было. Сколько много народа, но у нас еще есть один активист, он многодетный отец, у него 5 детей, и вот он приехал со своей младшей, которой там, по-моему, 2, вот, и они там принимали тоже участие, было очень приятно.
0: То есть даже целыми семьями люди разного возраста. Но еще, знаете, вот суть самой акции, хочется напомнить, да, что это международная акция «Сад памяти». Уже несколько лет в городах, районах, в России, за рубежом высаживают деревья, и такая масштабная цель стоит 27 миллионов деревьев высадить в память о каждом, кто погиб в ходе Великой Отечественной войны. Как раз вот 27 миллионов жертв по только официальной статистике. И есть такая задумка в память о каждом высадить дерево. Многие уже расширяют акцию, кто-то сажает деревья в память о тех, кто ушел в период специальной военной операции, но суть такая: сохранить память и в память о каждом герое нашей страны высадить дерево. То есть, получается, это не просто экологическая акция и не только экологическая акция, это еще настоящая такая эстафета памяти, потому что и информацию люди получают, и в памяти конкретном человеке можно это сделать, можно даже вот на своем приусадебном участке присоединиться к акции. Да. Вот такая интересная форма работы, и с каждым годом участников все больше и больше.
1: Да. И знаете, именно вот в тот день, когда был сад памяти, также было в республике объявлены субботники, которые были мои за чистоту, благополучие страны. В общем, эти все экологические вода России, они все объединили в одно большое экологическое мероприятие. И в тот день также, по-моему, около 30 тысяч человек, по-моему, было вот в этом большом субботнике. Убирали русло рек, делали большие субботники. Кто-то принимал участие в высадке садов. Это, ну, такое большое мероприятие, на самом деле, в республике, которое объединяет разные слои населения, разные локации нашей республики. И в ходе вот субботников у нас были уже, нам прям звонили со дворов, говорили, что готовы принять участие. У нас, расскажу забавный случай, ко мне обратились с города Карачаевска, там с двора, жители сказали, что готовы сделать, ну, готовы выйти.
0: Это многоквартирный дом, да, вот этот актив дворовой.
1: Да. Ну, у нас же есть все равно ЖКХ, все, они смотрят, убирают в любом случае, но они хотели сделать такой субботничек, позвонили, вышли на связь, сказали, вот готовы. Я говорю, ну, хорошо, давайте, у вас там сколько человек, я готов вам в благодарность предоставить мерч наш, это футболки и кепки. И было приятно, когда через... Ну, у нас еще дожди же были какие-то, погоды, что-то переносилось, да, и в один день я смотрю, присылают фотографии в наших в кепках, футболках, убрали, побелили все, и потом они мне еще отзвонились и рассказывают, когда они вышли на субботник, когда они вышли в одинаковых футболках и кепках, что их соседи же не узнали, сначала спросили, что это за организация, но когда узнали, что это, ну вот, наши как бы соседи, да, многоквартирного дома убираются, и они еще рассказали, что приехал директор ТСЖ, чтобы разобраться, кто же тут...
0: Кто отбирает его работу, собственно говоря. Но на самом деле это такой очень хороший, правильный пример, да, когда люди, да, просто соседи, да, люди, объединенные только тем фактом, что они живут вот на одной территории, они объединились, вышли, да, не просто вышли, а навели порядок, чистоту, благоустроили, облагородили. Это увидели и соседи. И на самом деле это и объединяет, и, конечно же, большую пользу приносит. То есть, получается, акция акции разноплановые, да, с охватом от школьников и малышей, детсадовцев до пенсионеров получились.
1: Да, и еще вот у нас, ну, мы это не публиковали, вот я же говорил, у нас есть активисты, у которых многодетная семья, и вот они также, ну, как мы акцию назвали, там, семейный субботник, вот они всей семьей, это уже 5 детей и 2 взрослых, это аж 7 человек, да, они вышли на большой субботник, также сказали, что, ну, делают субботник, прислали фотографии, и вот так как семья многодетная, мы решили поддержать их в каком плане, что на каждую руку дали по 1 саженцу яблонь, угу. Это вот, и они у себя дома высадили саженцы яблони, там разные сорта были, но мы условно разделили, ну, так как были дети, на красные и зеленые сорта, вот, и у них дома они потом отчитались, также прислали фотографии. Ну, я приехал, вручил эти саженцы, потому что семья такая активная, все семьи уезжают, и вот у них сейчас дома высажены яблони. За каждым ребенком условно закреплено яблони, и они знают, что почему они получили эти яблони, да, потому что они вышли, убрали, навели чистоту, и вот им как благодарность от нашего движения мы подарили саженцы. Ну, это мы как-то, это значит, семья не стали публиковать нигде, но у нас есть фотографии, есть видеоотчет от детей, как они высаживают.
0: То есть, получается, опять же, вознаграждение и мотивация хорошая, но опять же, да, знаете, каждое благое дело должно приносить пользу, и вот самому человеку, который делает это благо, ну и в перспективе. А теперь просто представьте, дети будут расти в условиях, когда они ответственны за дерево, они будут ухаживать, проводить какие-то мероприятия, а потом будут собирать урожай со своего собственного дерева. То есть, получается, экологическая культура в них будет с самых-самых юных лет, и вот такой наглядный пример, когда твой уход, твоя забота о природе, да, о живом организме, о дереве будет приносить плоды, да, вот самые настоящие. Скажите, пожалуйста, вот мероприятий проведено по количеству? Подводили итоги, цифры, вот, и людей сколько?
1: Вот знаете, у нас, и, к сожалению, ну, не то, что к сожалению, да, у нас мы подвели предварительные итоги, потому что у нас после окончания акции мы сразу же переключились на 9 мая, это подготовка к 9 мая, это посещение также разных памятных мест, мы были в музеях перевала за защитников Отечества, и вот мы сейчас подводим, но у нас есть уже такая приблизительная цифра в том плане по количеству людей, это еще благодаря вот главе региона и Минприроды, Министерству молодежи, то у нас получается в акции в общем приняло более 20 тысяч человек.
0: Вот. Ну, это хорошие показатели, тем более, это, что напомним, да, что движение «Экосистема» достаточно молодое движение, федеральное. Оно было создано по поручению президента России Владимира Путина. И понятно, что идея хорошая, благая, подход очень серьезный. И так стремительно набирает обороты движения, что мы только успеваем проводить эфиры и успеваем рассказывать о проведенных мероприятиях. Наше же региональное отделение открылось менее года назад. И уже 20 тысяч участников на первой большой неделе субботников. Да. Это хорошие результаты.
1: Да, и вот еще, знаете, если прямо брать те цифры, которые мы же рассказывали вам про портал, у нас есть портал, и если вы там зарегистрируетесь и принимаете участие, то получаете электронный диплом об участии в мероприятии, получаете свои экобаллы. Вот. В таких мероприятиях, которые у нас были на портале, ну, у нас так как вот портал только заработал, все, я считаю, это очень такой большой результат в плане, что на портале у нас в республике проведено практически на каждый день по 2 официальных мероприятия было.
0: В разных уголках региона,
1: да,
0: то есть,
1: разных,
0: получается,
1: да, в разных
0: точках.
1: Да. И там, если заходить на портал, ты видишь карту, вот там поселок Кавказский, Архыз, Зеленчукский район, там зарегистрировался на портале, они работали также вот в Карачаевске, в Черкесске есть субботники. И там официальных мероприятий у нас более 20, получается. И там также вот те люди, которые прошли через портал, они получили свои благодарственные письма, получили свои экобаллы, а студенты и школьники получили свои часы как волонтеров, которые они дальше могут, школьники для ЕГЭ, там, по-моему, до 10 баллов ЕГЭ, ну, в профильных предметах, да. Для студентов это как я знаю и понимаю, это повышенная стипендия, это участие в общественной жизни республики. Вот таких у нас тоже.
0: То есть хорошо это, то есть получается еще и с такой обратной связью отличной. Друзья, ну, не знаю, как кто может сказать, да, кто-то может сказать, что делать добро для природы – это уже важный вклад, но мне кажется, когда есть вот такая ответная связь, благодарность, какие-то баллы, да, для школьников и студентов, которые помогут в учебе и в дальнейшей жизни, это тоже очень хорошо. Ну, а взрослому человеку здесь, наверное, особо мотивация не нужна, но хотя, когда дают какие-то милые презенты, да, с символикой, это тоже очень хорошо, очень здорово.
1: Мы готовы, я же говорю, вот это мы выдали им футболки, мерч, тем деревья, кому-то дождевики, ну, у кого как, мы ко всем относились индивидуально, и когда принимали заявки, мы это в круглосуточном режиме, так сказать, приходит заявка, мы сразу же принимаем, заканчивается заявка, закрываем, сразу же отправляем, чтобы, ну, люди видели, что, особенно для школьников и студентов, это, чтобы они вот видели, вот он, вот, причем благодарственные письма, ну, грамоты, они подписаны, ну, это все электронно, подписаны главой Росмолодежи Гуровым. Это федеральные.
0: Здорово, такие, да. На самом деле. То есть, получается, мероприятие разноплановое, еще и с обратной связью, с благодарностью. Это всегда очень здорово. Друзья, Всероссийская неделя субботников «Мы за чистоту», организованная Росмолодежью и движением «Экосистема», завершилась в Карачаево-Черкесии. Ну, вот всего немножечко, там, с 18 апреля по 3 мая более 20 мероприятий и больше десятка тысяч наших земляков, а точнее уже даже 20 тысяч, может быть, где-то и поболее. Скажите, пожалуйста, на эту весну это весь запланированный график или еще ожидаем мероприятия, в которых можно поучаствовать, можно влиться в экосистему?
1: Нет, вот у нас, я говорю, 3-го закончилось, и у нас еще до 9-го был период, и вот в этот период мы также посещаем все наши посещения, уроки, субботники. К нам вот обращались с Карачаевского административного округа в помощи, какие-то мемориалы убрать. Мы туда выезжали со студентами.
0: То есть, получается, уже администрации городов, районов обращаются за помощью к вам, как координирующему звену молодежи и эколоволонтеров.
1: Да, да. И еще, знаете, вот в самый момент «Мы за чистоту» у нас проходил КИФ, Кавказский инвестиционный форум 2026. И мы приехали туда тоже, зарегистрировались, приехали. Ну, было приглашение, мы приехали, поработали. И у нас, для нас это... Для региона на площадке КИФ мы подписали с Русским географическим обществом, региональным отделением на площадке в КИФе, подписали также соглашение о сотрудничестве, что вот мы надеемся в рамках этого соглашения. Для нас это такой большой шаг тоже, большая организация РГО Карачаево-Черкесской Республики.
0: То есть, я так понимаю, на федеральном уровне организации уже взаимодействуют, теперь и на региональном уровне будет взаимодействие. Если я не ошибаюсь, отделение Русского географического общества также базируется на базе Карачаево-Черкесского госуниверситета. То есть, все пути ведут в КЧГУ, получается. Экологические, географические, природоохранные, все сюда в КЧГУ.
1: Факультет большой, и вот благодаря университету у РГО есть свой большой зал. Большой зал, на самом деле, очень красивый большой зал. В прошлом году мы использовали его, да, для вручения как раз подведения итогов, вручения наград. Вот в этом году мы подписали с университетом соглашение. И также, ну, надеемся на свой скромный уголочек. Вот, не такой большой зал, конечно, но скромный уголочек. Но вот в рамках соглашения с КЧГУ и с РГО, то мы можем использовать и залы, и все, ну, все по предварительному соглашению. На самом деле очень приятно, потому что и студенты... Знаете, очень интересно, что вот ко мне подходили, на самом деле, очень много людей, и... А как зарегистрироваться, как это сделать-то? Вот и в ВУЗе самом подходили, и вот благодаря этому сейчас там вот прям набирается актив такой, который будет прям, ну, работать. И у нас есть еще возможности онлайн-обучения. Вот на портале, если вы зайдете, там 12, сейчас 12 занятий открыты.
0: Вы как там... называется портал? Давайте сразу будем повторять.
1: Ну, это ecologyrossii.ru, да. Вы, когда вы вбиваете экосистема, общественное движение экосистема, оно открывается как экосистема записана, но на поисковой строке как ecology.rf.
0: То есть адрес ecology.rf. Да, 12 обучающих занятий для лидеров-волонтеров.
1: Да, волонтеров, да, могут проходить. И еще вот обращение, знаете, для других организаций, потому что очень много организаций спрашивали, хотят официально проводить мероприятия на портале, но при этом вот там регистрация для них это сложно, еще что-то вести. То есть здесь есть, знаете, как они отправляют заявку свою нам, региональному отделению. Мы так как зарегистрированы на портале, мы открываем мероприятие, ответственных пишем ту организацию, которая проводит, да, когда они все провели, присылают отчетные фотографии, мы загружаем эти фотографии и отчитываемся от имени той организации. И это мероприятие записывается на имя той организации, которая это провела. А, ну, я же говорю, у кого-то есть какие-то трудности с регистрацией, ну, кто-то не хочет, у кого-то желания нету, но хотят принимать участие. У нас есть такое, вот обращаются к нам, мы заводим это мероприятие, и вот они получают... свое экологическое мероприятие, которое, ну, знаете, вообще на самом деле сейчас мы, помните, говорили, ну, модно, ну, вводить в моду вот субботники, экологические мероприятия, и очень модно на самом деле вот говорить, вот предприятие провело такой субботник.
0: Корпоративная такая этика, да, очень здорово.
1: И тут еще получать при этом благодарственные письма, это тоже приятно в том плане, что, знаете, любое действие, которое ты делаешь, оно всегда должно иметь какое-то...
0: Последствие,
1: да, и итог, да, вот чем-то, и для себя как в память. Почему нет? Это одна из форм памяти. Да,
0: вот. Ну, вот на самом деле, получается, да, человеку доброе слово нужно всего лишь для того, чтобы мотивировать. И здесь, конечно же, есть понимание. Очень здорово, что, кстати, вот общественная организация «Экосистема», она создавалась централизованно, систематизировав опыт предыдущих лет, десятилетий разных организаций. И очень здорово, что это такая большая, серьезная структура, разветвленная, да, с региональными отделениями в субъектах. И уже есть базис и структура работы, да. И работать, получается, ну, уже гораздо легче, когда такая методическая поддержка с федерального уровня идет.
1: Ну да, нет, там тоже они, знаете, как очень на какие-то вещи очень быстро реагируют, и мы тут не изобретаем велосипед в том плане, что они нам, когда я спрашиваю, вот как это мероприятие проводится, потому что и мы тут первооткрыватели в регионе, то они прямо рассказывают, показывают, присылают документы, как это все делается правильно. Но также у нас здесь в республике большая поддержка от Министерства природных ресурсов. Мы с ними тоже там практически каждый день созванивались, какие-то участки, куда нам выехать. Ну, координировали с ними, потому что, чтобы мы там все вместе не выходили в одно и то же место, чтобы в разных местах мы делали субботники.
0: Но мест, кстати, вот для уборки всегда много. То есть, получается, да, как правило, вот я насколько знаю, что чаще всего вот Минприроды говорит о том, что направляют в места массового отдыха. Наших людей. Да, почему-то вот люди, выезжая на природу на отдых, за собой не очень любят убирать, да, какие-то экотропы, прибрежные зоны, берега, какие-то поляны, нарзаны, какие-то красивые места, вот почему-то оказываются под угрозой. Вот самые красивые места нашей республики, получается, страдают как раз-таки от человека. Одни люди загрязняют, другие люди идут убирать.
1: Да, да, да. Ну, это вот такой пример. И мы сейчас, вот, как неделя субботников закончилась, все, ну, ее прекрасно считаю, что с очень хорошими большими показателями закончили, да, но мы продолжаем, это для нас просто как отметка, да, и мы продолжаем, к 9 мая очень много готовились, и сейчас у нас, сейчас ряд, мы хотим посетить школы, вот есть несколько школ, которые попросили, чтобы мы приехали, рассказали им вот их экологические классы, которые у них кружки, вернее, да, там с ребятами поработали, лекции прочитали, и если что, можно было бы с ними выехать. Мы также, но из-за погоды, опять-таки, из-за погоды мы не смогли выехать в национальный парк, потому что там тоже снег, то дождь. И, знаете, субботник хочется делать в хорошую погоду, а не в дождь. Да, это же, чтобы не было таким испытанием. Но мы уже запланированы, у нас две поездки в национальный парк. С одними это школьники и вот студенты. также будут принимать участие. Мы продолжаем. У нас причем такой задел большой в начале года, и нам нельзя никак сбавлять обороты.
0: Да? Конечно, доверие оказано, да, такой большой, скажем так, аванс был вынесен республике, в том числе и в виде такой серьезной награды за такой хороший, классный старт в прошлом году, за активность, за большое количество проведенных мероприятий, поэтому сбавлять обороты не хочется. Ну, все-таки давайте напомним, что движение «Экосистема» ставит какие-то важные цели и задачи. Это, во-первых, экологическое просвещение населения, наверное, такая одна из самых глобальных задач. И второе важнейшее направление – это как раз-таки привлечение людей вот к тем самым работам экологическим, да, к очистке, к уборке, к благоустройству какому-то. Но здесь, получается, не просто субботники, но и научное просвещение. То есть люди должны не только, да, помочь, но и узнать, почему это так работает, да, почему один выброшенный там окурок в лесу может стоить жизни миллионам существ и гектарам леса, да, и вообще целой экосистеме там природной. Поэтому, друзья, важно не только выходить на экологические мероприятия, но и получать знания. Всегда это очень хорошо. Это такой вот двойной удар, скажем так.
1: Ну да, поэтому мы открыты, мы готовы. Если есть вот мы, я же говорю, у нас еще раз повторюсь, было очень приятно, когда там звонили с администрации районов, спрашивали какие, ну, вещи, вот здесь как правильно быть, вот здесь они, мы готовы предоставить своих работников условно, да, чтобы вы скоординировали, или же просили помощь, вы можете нам направить своих волонтеров, потому что нам вот здесь не хватает. Это было, знаете, очень приятно, потому что когда труд делился коллективный такой, вот мы делили его, ну, даже вот пример был на один из памятников, приехали со студентами, студенты прибрались и побелили, вот, школьники приехали, школьники как раз вот между плиткой растет травка, да, вот как раз они ее чистили, потому что это было правильное разделение труда, школьникам не дашь побелить, но это, ну, все равно дети, да. Студенты выполнили чуть одну работу, эти другую работу, также подъехали сотрудники администрации, вот, и мы как-то вот все вместе такие, очень интересно было такой механизм наблюдать, потому что все общались друг с другом, все работали, и все мы знали, что это, ну, на благо нашей родины, на благо той молодежи, которая сейчас, она воспитывается, растет, и чтобы она росла, знаете, в правильном русле, читала правильные новости, потому что телефон это, к сожалению, там есть очень много негативной информации, да, неправильной, которую люди...
0: Очень настроили. Надо занимать детей, чтобы меньше времени в интернете проводили. Отлично. Друзья, напомним, что общероссийское, всероссийское экологическое общественное движение «Экосистема» провело большое федеральное мероприятие. Это Всероссийская неделя субботников «Мы за чистоту». Организовано было оно вместе с Росмолодежью, это Федеральное агентство по делам молодежи. Порядка 20 тысяч экологических волонтеров вышли на мероприятие в Карачаево-Черкесии. И мероприятия, конечно же, получились разноплановыми. От субботников во дворах многоквартирных домов до больших экологических акций и посадки сада памяти. Мы благодарим нашего сегодняшнего гостя, руководителя регионального отделения движения «Экосистема» в Карачаево-Черкесии Али Кипкеева. Спасибо огромное. Работайте дальше. Мы с удовольствием будем следить за вашими успехами, побольше вам неравнодушных, вовлеченных и привлеченных эко-волонтеров. Пусть их будет действительно побольше и больше интересных, ярких, а главное, ну, они, безусловно, уже изначально полезные мероприятия.
1: Хорошо, спасибо большое, ну, ждем вас.
0: С удовольствием. Мы ждем приглашения и, конечно же, лично, даже со своей семьей, готова выйти на эко-мероприятие. Друзья, мы продолжаем. Наш большой информационный час завершился. Впереди следующий. Напомню, что запись этого эфира и активная ссылочка на информресурс «Экосистемы» в Карачаево-Черкесии ВКонтакте будет на нашей странице. Берегите себя, своих близких, относитесь бережно к природе, и тогда мероприятий будет больше просветительских и меньше таких, когда придется действительно убирать за кем-то. До новых радиовстреч, до свидания.

0: 104.5.
1: Желаете, чтобы о вашем бизнесе узнали все? Желаете увеличить продажи, рассказать о ваших возможностях, новинках, скидках или вакансиях? Реклама на радио КЧРФМ 104.5. Ваш надежный партнер в сфере бизнеса. С нами вашу рекламу услышат, с нами вашу рекламу запомнят. Телефон рекламной службы радио 104.5 КЧРФМ в Черкесске 265-888. 265-888.
2: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
3: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265.

спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. В Стамбуле завершился Кубок Европы по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года. В нем приняли участие более 500 спортсменов из 27 стран. В составе сборной России выступили наши земляки Адемиркан Тамбиев и Айшат Алиева, которые завоевали золотые медали соревнований. В Грозном прошло первенство Северо-Кавказского федерального округа по грэпплингу и грэпплингу ГИ. Это был отбор на первенство России. Результаты наших спортсменов. Грэпплинг – бронза у Рамиля Тимирбалатова, Эльдара Байчурова, Идара Шибзухова и Аслана Кемрюгова. Грэпплинг ГИ – золото у Рамиля Тимирбалатова, серебро у Демида Вожжова и Аслана Чомаева, бронза у Эмира Кишева. В категории Ю-20 – грэпплинг, серебро у Давлета Физикова. Тренеры Александр Папандопола, Рустам Кемрюгов и Тимур Кишмахов. Поздравляем спортсменов и тренеров с достойными результатами, ну а впереди первенство России по грэпплингу. Тэквондисты из Карачаева-Черкесии завоевали 9 медалей на первенстве Северо-Кавказского федерального округа по тэквондо среди юношей и девушек 12-14 лет. Соревнования прошли в Нальчике и собрали более 200 спортсменов из 7 регионов округа. Золото у Амры Гукевой и Евы Кузнецовой, серебро у Рамазана Ахмедова, Алиры Охтовой, Амины Куловой, бронза у Амира Кемрюгова, Рената Абдокова, Элины Киковой и Амры Даговой. Тренеры Мурат Хачуков, Тимур Кемрюгов, Арсен Чагаров и Агурли Шевхужев. Федерация дзюдо Карачаева-Черкесии провела 22-й межрегиональный отборочный турнир по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. Соревнования объединили сильнейших спортсменов из разных регионов, став важной площадкой для развития детско-юношеского спорта, укрепления спортивных связей и обмена опытом. Турнир был посвящен памяти президента Федерации дзюдо Карачаева-Черкесии, мастера спорта СССР по дзюдо, депутата Народного собрания Расула Атабиева. Это был человек, внесший значительный вклад в развитие дзюдо и воспитание молодежи. Федерация дзюдо Карачаева-Черкесии продолжает системную работу по развитию спорта и поддержке молодых талантов. 8 мая в Республиканской спортивной школе по конному спорту состоялись соревнования. Они объединили 37 спортивных пар «Всадник и лошадь». Участники выступили на трех маршрутах разного уровня сложности – от первых стартов для самых юных спортсменов и до серьезных испытаний для опытных всадников. Победителями соревнований стали Ибрагим Шунгаров, Мира Хабекова и София Таранникова. В спорткомплексе «Домбаев» в одноименном курортном поселке в рамках всероссийских соревнований по боксу Национальной студенческой лиги бокса среди юношей и девушек 13-14 лет состоялся круглый стол, посвященный вопросам развития бокса и студенческого спорта. Обсуждали актуальные вопросы популяризации бокса среди молодежи, развития спортивной инфраструктуры, взаимодействия образовательных организаций, спортивных федераций и органов государственной власти, а также перспективы дальнейшего укрепления студенческого спортивного движения в нашем регионе. В работе круглого стола принимали участие представители Федерации бокса России, органов власти Карачаева-Черкесии, руководители высших учебных заведений, а также представители спортивных сообществ, заслуженные спортсмены и общественные деятели. Были намечены планы по консолидации усилий для дальнейшего развития бокса и поддержки молодых спортсменов, а также укрепления системы студенческого спорта в Карачаево-Черкесии. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

Министерство внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике сообщает. Министр внутренних дел по региону Владимир Нефедов провел совещание, посвященное анализу результатов оперативно-служебной деятельности ведомства за первый квартал текущего года. Были заслушаны доклады об основных направлениях работы, включая состояние правопорядка, борьбу с преступностью, профилактику правонарушений, в том числе в области дорожного движения, а также вопросы, связанные с кадровым обеспечением и финансово-хозяйственной деятельностью. Министр Владимир Нефедов отметил как положительные тенденции, так и проблемные зоны, требующие детального изучения и принятия дополнительных мер. Были озвучены задачи по усилению профилактической работы, повышению раскрываемости преступлений, а также принятию мер для обеспечения общественной безопасности в период проведения майских праздников. В республике оглашен приговор 10 членам преступного сообщества, обвиняемым в совершении 44 преступлений. Организация преступного сообщества и участие в нем, получение взятки в крупном размере, мошенничество и покушение на мошенничество, злоупотребление должностными полномочиями, служебный подлог и легализация средств, приобретенных преступным путем. О пресечении преступной деятельности группы сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по региону и регионального управления ФСБ сообщалось в июле 2024 года. В преступной группе, действовавшей с 2021 по 2023 годы, участвовали районный нотариус, бывший руководитель районного ЗАГСа и еще 8 человек. Их целью было похищение квартир в Сочи, Москве и Московской области, принадлежавших умершим гражданам. За вознаграждение глава ЗАГСа подделывал документы, якобы подтверждающие брак или усыновление, где в роли родственников выступали сообщники. На основании этих фиктивных свидетельств нотариус открывал наследственные дела, и право собственности на квартиры переходило к мнимым наследникам. После продажи недвижимости вырученные средства распределялись между членами группы. Так было похищено 10 объектов недвижимости. Организатору назначено наказание 13 лет строгого режима, остальным от условного срока до 9 лет лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу. В Карачаево-Черкесии сотрудники подразделения уголовного розыска пресекли противоправную деятельность 36-летней жительницы аула Эркен-Юрт. Она подозревается в серии мошенничеств под предлогом продажи и поставки различных товаров. Злоумышленница создала группу в одном из мессенджеров, куда добавила своих знакомых и других жителей региона. С августа по декабрь прошлого года она предлагала землякам мебель, посуду, бытовую технику, обещая поставить ее на дом с хорошей скидкой. Для убедительности женщина выкладывала в чат фотографии продукции. Далее аферистка брала с обманутых граждан предоплату, которую получала на свою банковскую карту. Однако выполнять обязательства не планировала, а деньги тратила по своему усмотрению. Так и не дождавшись обещанного товара, потерпевшие стали обращаться в полицию. В отношении подозреваемой возбуждено 17 уголовных дел. Общая сумма ущерба по этим делам составила 681 тысячу рублей. В ходе дальнейших мероприятий оперативниками установлены еще 14 аналогичных фактов преступной деятельности. Полиция устанавливает обстоятельства дистанционного мошенничества, в результате которого 70-летняя жительница Черкесска лишилась 870 тысяч рублей. 1 мая женщине поступали многочисленные звонки с номеров из разных регионов и даже из-за рубежа. Злоумышленники представлялись сотрудниками Росфинмониторинга и убедили ее, что аккаунт на госуслугах взломан, а деньги необходимо срочно перевести на безопасный счет. Следуя их указаниям, пенсионерка перевела все сбережения через банкомат в Ессентуках. По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование. В полиции напомнили, сотрудники госорганов никогда не просят переводить деньги. Особенно важно предупредить об этом ваших пожилых родственников. Информация предоставлена пресс-службой Министерства внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике. Над выпуском работала Анна Гончарова.

0: Черкесске 5.
1: Рады сообщить, что в Черкесске открылся магазин оптово-розничной торговли «Продукт Опт». Здесь вы можете приобрести свежие продукты и товары для дома по очень низким ценам в городе. Будем рады вас видеть ежедневно с 8 до 20.00 по адресу улица Даватора, 71Д. Подписывайтесь на наши соцсети, чтобы оставаться на связи. Наш телефон 8 938 347 1111.
2: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
3: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888. 265 888.

0: Карачаевске, 16:00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. В среду Народное собрание Республики Дагестан в ходе 56-й сессии единогласно поддержало кандидатуру Магомеда Рамазанова на должность председателя правительства региона. Решение было принято после голосования депутатов. Напомним, что ранее временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин отправил правительство республики в отставку. Магомед Рамазанов был назначен премьер-министром республики. Ингушетия. В этом году в Ингушетии пройдет межрегиональный молодежный театральный форум «Национальное единство». Участниками станут более 100 человек. Это молодые актеры, режиссеры и творческие коллективы из регионов Северного Кавказа. В программе мастер-классы, дискуссионные площадки, показы спектаклей и творческие встречи. Кабардино-Балкария. Парк с прудами, аллеи и тысячи новых деревьев начали строить в городском поселении Чегем в Кабардино-Балкарии. Завершить работы планируют до 1 октября. Площадь создаваемого общественного пространства «Город не отпускает» составит более 3 гектаров. На эти цели направят более 90 миллионов рублей. Для Чегема это уже четвертый проект-победитель конкурса Минстроя России, реализуемый по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Всего в 2026 году в республике появятся 32 новых общественных пространства. Карачаево-Черкесия. На курорте Архыз завершился зимний горнолыжный сезон 2025-2026. Первые спуски были открыты тестовым катанием 21-23 ноября, а горнолыжный сезон длился с 6 декабря по 11 мая включительно. 6 декабря в день открытия Архыз получил кубок премии «Горы России» и во второй раз был признан лучшим горнолыжным курортом страны. Зима получилась длинной, снежной. Количество дней катания с максимально доступным списком трасс составила треть сезона. Открылся сноупарк, Архыз-центр «Лунная поляна» возобновил работу в обновленном формате. Также курорт стал победителем Russian Traveler Awards 2025 в номинации «Территория познания» и получил звание «Автомаршрут года» по версии Man Today. Продолжал работу Центр адаптивного спорта и туризма «Архыз 2.0». На склонах курорта прошли детские соревнования «Архызенок», «Кубок Архыза Мастерс» для взрослых и первые соревнования по фрирайду. На курорте состоялись съемки сериала «Горнолыжка», прошел географический диктант и бессмертный полк в формате массового горнолыжного спуска. Северная Осетия. 12 мая на всесезонном курорте Мамисон в Северной Осетии завершается горнолыжный сезон. В 2025 году трассы работали до конца апреля, а в 2026 – почти до середины мая. Техническое открытие курорта с запуском первых канатных дорог состоялось в марте прошлого года. Старт первому полноценному горнолыжному сезону на Мамисоне был дан в декабре 2025 года. Ставропольский край. Подведены итоги Кавказского инвестиционного форума. В этом году главное экономическое событие в СКФО посетило рекордное количество человек – более 4700. География участников охватила 30 стран. Состоялось свыше 100 мероприятий, которые объединили 440 спикеров. Подписано более 70 соглашений. В рамках выставочной экспозиции на площади 10 тысяч квадратных метров были представлены 123 стенда. Чечня. В Грозном открылась одна из крупнейших на Северном Кавказе швейных фабрик. Предприятие будет осуществлять пошив школьной формы и других видов одежды, как мужской, так и женской. На фабрике установлено 255 единиц современного швейного оборудования, автоматические раскройные комплексы и средства для влажно-тепловой обработки ткани. Для хранения готовой продукции имеются склады, отвечающие самым современным требованиям. Республика получила 200 новых рабочих мест с перспективой увеличения до 250. Для приезжих работников здесь построены комфортное общежитие на 200 человек, современная столовая на 150 мест и парковая зона. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: 105.5. В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
1: ООО «Частная охранная организация».

0: организация «Спартак» срочно набирает лицензированных охранников для охраны объекта, расположенного в черте города. График работы – сутки через трое. Оплата – 2000 рублей в сутки. Подробности по телефонам. 8-928-657-1621 и 8-878-2-21-83-32.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: Доброго дня, дорогие радиослушатели. Вы, как всегда, на волне 104.5 FM. Это радиоканал КЧР-ФМ. Меня зовут Анна Гончарова. Добро пожаловать в наш очередной выпуск передачи с участием представителей госавтоинспекции. В течение всего календарного года, еженедельно, по вторникам, мы встречаемся здесь, в этой эфирной студии, для того, чтобы обозначать и обсуждать актуальные вопросы и темы в сфере безопасности дорожного движения. Стараемся давать подробные разъяснения. Но это, конечно же, делают наши коллеги, партнеры, представители госавтоинспекции. Мы объединены одной общей целью – сделать дороги в нашем регионе и стране безопаснее, снизить аварийность. Ну и, конечно, для этого требуется дисциплина. Дисциплина всех участников дорожного движения. Друзья, мы будем говорить сегодня на очень важную тему о безопасности перевозки детей автотранспортом. Мы побеседуем. Тема действительно очень важная. Я думаю, что не стоит дополнительно объяснять, разъяснять, почему тема защиты наших детей, нашего будущего, будущего нашей страны настолько важна. Как правильно перевозить детей автотранспортом, какие правила действуют в данной сфере, ну и какие наказания за несоблюдение правил, тоже побеседуем. Предлагаю всем настраиваться, делать погромче основные важные моменты. Есть, кстати, изменения в законодательстве, в том числе увеличились и штрафы за нарушение правил перевозки детей в автомобилях. Обо всем подробно нам расскажут гости сегодняшней программы. Это инспектор по пропаганде отдела ОГИБДД МВД России по Прикубанскому району, лейтенант полиции Виктория Викторовна Сущенко. Здравствуйте, Виктория.
1: Добрый день, Анна. Сегодня мы с вами поговорим
0: О безопасности детей, да, конечно. Тема очень важная. Скажите, какие-то изменения в последнее время происходили в законодательных актах, которые регламентируют данную сферу?
1: 1 сентября 2025 года в России вступили в силу важные изменения в правилах дорожного движения, которые касаются правил перевозки детей в автомобилях. Эти нововведения направлены на повышение безопасности юных пассажиров и уточнение требований к использованию детских удерживающих устройств. Для водителей и родителей эти изменения могут показаться незначительными, но их соблюдение чревато не только штрафами, но и гораздо важнее угрозой жизни и здоровью вашего ребенка.
0: Ну и мы сегодня подробно об этом поговорим. Хорошо, какие главные изменения внесены, да, скажем так, на что важно обратить внимание? Вот мы будем сегодня подробно все говорить. Главное изменение, посмотрела, это то, что теперь четко определено детское удерживающее устройство, есть прописаны все какие-то технические моменты, все правильно, да? Я так поняла, что вот действительно вот это важное, самое основное в изменениях.
1: Да, долгое время в ПДД существовала некоторая неопределенность относительно того, что именно считать детским удерживающим устройством. И это приводило к тому, что на рынке появлялись различные приспособления, такие как адаптеры ремней безопасности, накладки, фиксаторы и другие заменители, которые должным образом не обеспечивали уровень безопасности детей, но при этом формально позволяли избежать штрафа. Но с 1 сентября 2021 года это у нас закрывается и...
0: Уже да. Таких моментов не будет. То есть дети должны быть защищены не только формально, да, скажем так, не только родитель защищен от штрафа, да, что многие пытались сделать, скажем так, использовали эти накладки, треугольнички и так далее. Mm-hmm. Теперь должен быть защищен ребенок. То есть изменения действуют именно на то, чтобы ребенок был реально защищен в случае ДТП. Хорошо, давайте подробно, что изменилось.
1: Изменилось в ПДД, закреплено четкое определение детского удерживающего устройства. Теперь под детским удерживающим устройством понимаются только те устройства, которые соответствуют правилам Организации Объединенных Наций, номер 4404 или номер 129. Это обозначает, что любое приспособление, не имеющее соответствующей сертификации и не являющееся полноценным автокреслом или бустером, признается недействительным для перевозки детей.
0: Угу. То есть вот эти треугольники, накладки, муляжи детских кресел, да, они вне закона.
1: Да,
0: уже. Угу. Что это означает на практике?
1: На практике это означает полный запрет на использование так называемых фест-адаптеров, то есть накладок на ремни, лямок и других подобных устройств, которые ранее могли применяться для детей старшего возраста. Теперь единственными разрешенными средствами для перевозки детей являются автокресла и бустеры для более старших детей, прошедших соответствующую сертификацию.
0: Друзья, мы с вами теперь в курсе, знаем, не нарушаем. Сейчас будем подробно рассказывать, какие устройства удерживающие надо приобретать, да, какие технические моменты надо соблюсти, да, где смотреть эти сертификаты и так далее, по возрастным особенностям. Я единственное хочу напомнить, что вы можете поучаствовать в обсуждении в рамках прямого эфира. Ждем ваши вопросы на нашу страницу ВКонтакте, КЧРФМ. Пишите в личные сообщения или под любой из публикаций. Кстати, запись этого радиоэфира мы тоже разместим для того, чтобы, если вы вдруг не успеваете дослушать или какие-то уточнения нужны, вы прослушали подробно и еще раз ознакомились с этой темой. Итак, правила перевозки детей по возрастным группам. Что мы должны выделить? Да, вот здесь самое важное — возраст ребенка. В соответствии с возрастом и требования будут разные. Думаю, что все понимают, что малыш-грудничок и ребенок там 15 лет – это совершенно разные граждане нашей страны, и требования к тому, чтобы обеспечить их безопасность, будут совершенно разные. Давайте начнем. Вот по возрастным группам что важно подчеркнуть?
1: Ну, дети до 7 лет на переднем сиденье, перевозка детей до 7 лет на переднем сиденье легкового автомобиля строго запрещена без использования детских удерживающих устройств, соответствующие росту и весу ребенка, конечно же. Это означает, что ребенок должен находиться на сертифицированном автокресле, установленном согласно инструкции производителя.
0: А на заднем сидении, то есть до 7 лет дети на переднем сидении, ну, не малыши, да, вот те от 3, которые старше, они должны быть на заднем сидении. Как правильно их перевозить?
1: Дети до 7 лет на заднем сидении легкового автомобиля должны перевозиться только с использованием детских удерживающих устройств. Опять же, соответствующих росту и возрасту и весу ребенка.
0: Ремнями? Штатными ремнями?
1: Использование штатных ремней безопасности без автокресла или бустера для этой возрастной категории недопустимо. Это дети до 7 лет включительно.
0: Мы, кстати, вот про малышей не сказали, да, там есть автолюлька до года и от года до 3, то есть, соответственно, это тоже автокресло по возрасту и возможность установки на переднем сидении. Хорошо, дети от 7 до 11 лет. Это такая сложная достаточно категория, когда дети уже подрастают, иногда они бывают достаточно рослыми, крупными. Что здесь важно соблюдать?
1: Дети от 7 до 11 лет на переднем сидении, дети этой возрастной группы можно перевозить на переднем сидении легкого автомобиля только с использованием детских удерживающих устройств. На заднем сидении детей от 7 до 11 лет на заднем сидении легкового автомобиля можно перевозить либо с использованием детских удерживающих систем, либо с использованием штатных ремней безопасности, если ребенок уже достаточно высок.
0: Угу.
1: Ну, чтобы ребенок подходил по плечу, а не по шее, не по бедрам, не по животу.
0: Угу. Вот это важно, важный момент. Иногда дети, ну, там, 10-11 лет условно, бывают достаточно крупными. И, ну, садить такого ребенка в бустер, даже в самый крупный, да, по размеру достаточно сложно. Вот эти важные параметры, да, когда можно уже просто обычным штатным ремнем безопасности ребенка пристегнуть, если ребенок, ну, действительно рослый, крупный, много весит и высокого роста. Какие параметры роста и веса, они здесь важны?
1: Ну, дети старше 12 лет или достигшие роста 150 сантиметров и веса 3-6 килограмм, независимо от роста, могут перевозиться без специальных удерживающих устройств, используя штатные ремни безопасности.
0: То есть, получается, если ребенок старше 12 лет, либо он достиг роста 150 сантиметров и веса 36 килограммов. То есть 150 сантиметров и вес свыше 36 килограммов. Я так понимаю, что это одновременное условие, да, ребенок даже если рослый, но веса нет. Ну, в общем, здесь вот такая вот история с законом. Но, в принципе, здесь все понятно. Но ошибки-то всего часто бывают, да, родители стараются сэкономить, покупают одно удерживающее устройство, да, сразу на вырост, скажем так. Малыша, которому там 1.5 года усаживают в бус, просто. Ну, в принципе, вот нарушения-то есть. Какие самые частые нарушения? И давайте поговорим о важности правильной установки. Ведь даже самое дорогое, современное, подходящее детское удерживающее устройство не будет правильно работать и защищать ребенка, если оно неправильно установлено или ребенок в нем вообще не зафиксирован и не пристегнут.
1: Ну, даже самое дорогое и сертифицированное автокресло не гарантирует безопасность, если оно установлено неправильно. Значительная часть травм детей и ДТП происходит именно из-за ошибок в установке удерживающих устройств. И наиболее... Сейчас поговорим о наиболее распространенных ошибках, которые следует избегать. Это неправильное крепление кресла. Кресло должно быть установлено надежно, зафиксировано в автомобиле, без залюфта. Если оно крепится штатным ремнем, убедитесь, что ремень натянут максимально туго. При использовании изофикс проверьте идентификаторы правильной установки.
0: Угу. Отлично. То есть кресло должно быть установлено четко, правильно, не ерзать, да, свободно не передвигаться, то есть полноценно, четко держаться. Хорошо. Какие еще бывают ошибки?
1: Слабо затянутые ремни безопасности ребенка. Угу. Ремни, фиксирующие ребенка в кресле, должны плотно прилегать к телу, без возможности просунуть более двух пальцев между ремнем и ключицей ребенка. Свободные ремни не смогут удержать ребенка при резком торможении или ударе.
0: Хорошо, мы запомнили. Ремни должны быть достаточно туго натянуты, чтобы сработать правильно и защитить зафиксированного ребенка. Хорошо, какие ошибки еще допускаются?
1: Неправильное положение ремней. Плечевые ремни должны выходить из спинки кресла на уровне плеч ребенка или чуть выше. Нижний ремень должен проходить по бедрам, а не по животу.
0: Хорошо. Ну и, наверное, самая такая распространенная ошибка – использование автокресла не по возрасту и не соответствующее росту. Да? Наверняка ваши коллеги, инспекторы, очень часто такую историю встречают. Давайте об этом тоже напомним, что так делать нельзя.
1: Использование кресла, не соответствующее весу, росту, нельзя использовать кресло на вырост или наоборот, слишком маленькое. Ребенок должен соответствовать весовой и ростовой группе кресла.
0: Ну и устанавливать люльку на переднем сиденье при включенной подушке безопасности тоже, знаете ли, такое себе удовольствие, да, может быть, не удовольствие, а тоже достаточно опасная вещь. Давайте об этом тоже скажем. Если в автомобиле есть штатная подушка безопасности, устанавливать детское кресло впереди на переднем сиденье – это опасно.
1: Да, установка автолюльки на переднем сиденье при включенной подушке безопасности – это смертельно опасно для малыша. Подушка безопасности при срабатывании может нанести серьезные травмы ребенку в автолюльке. Всегда отключайте фронтальную подушку безопасности пассажира при установке автолюльки на переднем сидении.
0: То есть, получается, если случится ДТП, сработает вот передняя фронтальная подушка безопасности, ребенка может просто раздавить, да, получается, этой подушкой безопасности. Там мощь открывания, да, этой подушки безопасности очень большая. Хорошо, давайте поговорим о том, как правильно выбрать детское удерживающее устройство. Об этом уже миллион статей, информации, но все равно, да, для родителей, особенно тех, кто впервые становится родителем, долгожданное событие, многие, конечно, уже сейчас ответственно к этому относятся и подбирают устройство правильно. Давайте напомним основные моменты и правила, которые нужно соблюдать при покупке детского удерживающего устройства. Но это точно не ценовая категория. Здесь цена может сыграть против вас. Давайте, Виктория, вам слово. Расскажите, как правильно выбрать детское удерживающее устройство.
1: Выбор автокресла или бустера – это инвестиция, в первую очередь, в безопасность вашего ребенка. При выборе детского удерживающего устройства необходимо учитывать следующие факторы. Первое – это сертификация. Устройство должно соответствовать стандартам безопасности ЕЭК, он наличие соответствующей маркировки на кресле обязательно.
0: То есть не только сертификат, который прилагается, но и соответствующая маркировка на самом кресле. То есть должна быть нашивка или наклейка, или, да, то есть какая-то, скажем так, маркировка, которую можно прочитать на самом кресле. Хорошо. Что еще учитываем?
1: Автокресла делятся на группы в зависимости от веса и возраста ребенка.
0: Угу. И поэтому группу надо учитывать. Хорошо, как подобрать по маркировке, да? То есть давайте начнем с самой маленькой группы для новорожденных.
1: Важно выбрать кресло, соответствующее текущим параметрам вашего ребенка. Группа 0-0+, это до 13 килограмм и до года. Это автолюльки и кресла-переноски. Устанавливаются против хода движения.
0: Следующая группа, если там был 0, то здесь уже единичка получается. Да. Какой возраст, вес?
1: Группа первая, это от 9 до 18 килограмм, это детки от 1 до 4 лет, устанавливаются по ходу движения.
0: Следующая группа, это уже для деток постарше, там какие параметры и какая маркировка, это уже двойка и дальше, да, получается,
1: да,
0: тройка.
1: Да, да. Угу. Это детки от 15 до 36 килограмм, возраст детей от 4 до 12 лет. Бустеры или кресла со спинкой могут использоваться с штатными ремнями безопасности.
0: Когда выбираем кресло, учитываем, итак, сертификацию, проверяем сертификат, который должен прилагаться, и плюс на самом кресле. Дальше группа 0-0+, для малышей до года. Дальше от года до 4 это первая группа. И дальше двойка-тройка, это группы 2 и 3. Это получается или кресло, или бустеры, да, для детей от 4 до 12 лет. Там тоже подразделение. То есть 2 поменьше, от 15 килограммов, и старше это уже до 36. Хорошо, способ крепления, это тоже важный момент, на который мудрые родители обращают внимание. Что здесь важно?
1: Ну, кресла могут крепиться с помощью штатных ремней безопасности автомобиля или системы Isofix. Isofix считается более надежным и простым в установке.
0: Ну, конечно же, надо учитывать какие-то другие особенности. Комфорт, удобство, расцветка, кстати, очень для многих важный момент. Ну, здесь у госавтоинспекции претензий нет, хоть с божьими коровками, хоть зеленые, красные, черные, любого цвета. Главное, чтобы они защищали действительно и работали. По комфорту, да, как определить? То есть я бы вот, наверное, как мама рекомендовала ребенка посадить, да, в кресло, чтобы он посидел и рассказал, как ему нравится, не нравится. Ведь юный пассажир тоже должен участвовать в приобретении такого важного аксессуара.
1: Конечно, комфорт и удобство – это не менее важное. Ребенок должен чувствовать себя комфортно в кресле, особенно в длительных поездках. Проверьте наличие регулировок, качество обивки и вентиляции.
0: Ну и ваше кресло должно соответствовать вашему автомобилю. Иногда бывает так, что кресло вроде хорошее, современное, дорогое, качественное, удобное, но не подходит, да, не фиксируется в конкретном автомобиле. Поэтому на это тоже обращайте внимание. Так, давайте поговорим дальше. Вот у нас пришло время поговорить о штрафах. Здесь тоже есть изменения. Раньше, все помнят, для физических лиц штраф составлял 3000 рублей за то, что нет автокресла, или ребенок не пристегнут, или оно не установлено соответствующим образом. Что сейчас? Штрафы тоже изменились. В 2026 году законодатель пошел по пути ужесточения. Ну, это такая обычная практика. Чтобы не нарушали, чтобы обеспечить более качественно. Да, то есть получается, если вразумлениями, беседами не удается достучаться до нерадивых перевозчиков детей, да, это родители, родственники и так далее, решили наказывать рублем. Эта история хорошо работает. Чем больше штраф, тем дисциплинированнее как-то становятся водители. Ну, вот так. Что сейчас по штрафам? Как наказывается нарушение правил перевозки детей?
1: Для обычных водителей составляет размер штрафа 5000 рублей. Для должностных лиц, это такие, как даже такси, допустим, везет ребенка без детского удерживающего устройства, им выписывается штраф на 50 тысяч рублей. А для юридических лиц 200 тысяч рублей.
0: То есть, получается, водители их штрафуют как должностных лиц, то есть 50 тысяч рублей. Ну и важная ремарочка. Нарушение может обнаружить госавтоинспекция, если останавливает автомобиль для проверки. Камеры, кстати, вот такой момент не фиксируют, но могут обнаружить, что пассажиры не пристегнуты. Хорошо. Из практических ситуаций, за что может оштрафовать инспектор при остановке автомобиля? Ведь не только за наличие или отсутствие автокресла. Здесь тоже есть другие нарушения, которые могут повлечь неприятные моменты для юного пассажира. Давайте об этом поговорим.
1: Инспектор может оштрафовать, если маленький ребенок не пристегнут или находится без кресла, которое требуется по возрасту и весу ребенка. автолюлька и детское удерживающее устройство, они пристегнуты, а просто стоят на сиденье, а ребенок находится рядом.
0: То есть, получается, в принципе, должным образом не зафиксирован. То есть, ребенок в автолюльке, но она не пристегнута к креслу, скажем так. В случае аварии, получается, эта люлька вместе с ребенком просто вылетит. За это тоже штрафуют. Хорошо, дальше.
1: В одном кресле, если или автолюльке находится несколько детей.
0: Угу.
1: Группа кресла, допустим, если они подходят ребенку по росту и весу, или ребенок не пристегнут не сертифицированным устройством, такое как бустеры, потому что они уже запрещены.
0: А вот еще практическая ситуация, да, если несколько детей в автомобиле, штраф, если они, например, двое детей, да, и не пристегнуты, то штраф будет один или два?
1: Выписать могут один штраф, и сам факт нарушения правил не имеет значения, сколько детей в салоне.
0: То есть штраф будет один, но это тоже неприятная история, но гораздо неприятнее, если случится ДТП и ребенок пострадает. Друзья, я напомню, что мы говорим сегодня о правилах безопасной перевозки детей в автомобилях. Рассказали об изменениях. Теперь накладки, треугольники, вот эти вот симулирующие, имитирующие устройства вне закона. В прошлом году их запретили. Теперь только автолюлька, детское кресло по возрасту или бустер уже для старших детей. Правильно пристегнутые, установленные в соответствии с правилами. Ну и штрафы выросли для физических лиц, напомню, 5000 рублей. Для юридических лиц или должностных лиц, в том числе для такси, штраф 50 тысяч рублей. Ну и, собственно говоря, друзья, есть штрафы для юридических лиц, это 200 тысяч рублей. Хорошо, давайте поговорим о других аспектах безопасности, перевозок, поездок для наших детей. Ведь есть правила для самих детей, которым их должны научить мы, старшие. Дети часто передвигаются на общественном транспорте, едут в школу, на секции, к бабушке и так далее, так далее. Что должен знать ребенок, как его научить, какие моменты правильно и нужно проговорить, чтобы с ребенком не случилась неприятность, когда он без родителей в общественном транспорте?
1: Родители, которые разрешают детям самостоятельно передвигаться на общественном транспорте, нужно разъяснять детям следующие правила. Ожидать общественный транспорт безопасно только на посадочной площадке, а если ее нет, то на тротуаре или обочине, но в любом случае подальше от проезжей части дороги. Вход в маршрутный транспорт можно осуществлять только после полной остановки общественного транспортного средства. Находясь в салоне общественного транспорта, необходимо крепко держаться за поручни, так как при остановке, при резком торможении водители, пассажиры не всегда готовы.
0: Что делать, если старшие, взрослые, уступать место, да? Вот это такой моральный принцип, который тоже остается неизменным.
1: Следует уступать места пожилым и больным людям. Это правило не только вежливости, но и безопасности. Ведь резкое торможение, им тяжелее среагировать и удержаться на ногах.
0: Хорошо. Что запрещается делать маленьким пассажирам общественного транспорта?
1: Отвлекать автомобиль от водителя от управления транспортным средством или открывать двери транспортного средства во время его движения.
0: Хорошо. Ну и к выходу готовимся заранее, друзья. Оплачиваем проезд, продвигаемся к дверям, но не налегаем на них. Хорошо. Маленькие пассажиры в салоне автотранспорта. Родителям порой бывает очень сложно справиться, потому что шумят, галдят, кидаются, бросаются, постоянно требуют к себе внимания. Здесь тоже есть определенные правила, которые надо следовать и воспитывать своего ребенка, да, потому что если вот мама или папа такой терпеливый водитель, а вот другой водитель может не потерпеть, и может скандал случиться, неприятность, ну и неприятность на дороге в том числе, да, друзья, мы в первую очередь, ну, не о моральных каких-то там затратах от шумного ребенка говорим, а о безопасности все-таки. Как учить ребенка вести себя в автомобиле при поездках?
1: Ребенок в салоне автомашины целиком и полностью зависит от водителя. К сожалению, пренебрежение элементарными мерами безопасности родителя не только для себя, но и для ребенка может закончиться очень трагично. Особенно если при передвижении автомашины ребенок располагается на руках у водителя. В этом случае ошибочно полагать, что, держа ребенка на руках, мы его оберегаем. Нет, при столкновении или резком торможении вес пассажира возрастает в несколько раз, и удержать ребенка от резкого удара практически невозможно. Если при этом и сам взрослый не пристегнут ремнем безопасности, то это верная гибель для малыша. Доказано, что ничего лучше специальных удерживающих устройств для перевозки детей не оберегает их в момент столкновения.
0: Итак, детей не держим на руках во время поездок, даже если ребенок маленький, а вы считаете, что вы сильные. И ребенок, конечно, не должен стоять, прыгать по автомобилю, передвигаться и так далее. Виктория, вы все-таки у нас представитель районного отдела. Вы представляете прикубанский отдел. Ну и хочется немножечко, знаете, на районную тематику перейти. У вас все-таки и федеральная автотрасса проходит. Есть ли какие-то цифры статистики? Ваши коллеги из районов всегда делятся этой информацией для того, чтобы мы с вами были в курсе. Какая статистика и за какой период?
1: Статистика у нас с начала года, за 4 месяца у нас совершено по Прикубанскому району дорожно-транспортных происшествий 39, а ППГ по сравнению с прошлым годом 41. Ну, мы работаем, пропагандируем правила безопасности дорожного движения.
0: То есть снижение уже есть, это уже хорошая тенденция, да. Хотелось бы, чтобы так сохранилось. И если в разрезе, да, анализируя произошедшее ДТП, какие причины привели к дорожно-транспортным происшествиям. Я напомню, что в статистику входят ДТП, в которых есть пострадавший или погибший. Да, небольшие ДТП, они в эту статистику не входят. Все-таки статистика отражает именно такие серьезные ДТП, в которых есть пострадавшие или погибшие люди.
1: У нас, к сожалению, в этом году с начала года есть один погибший в ДТП. Основными причинами ДТП являются это съезд с дороги, наезд на животное, не уступил дорогу транспортному средству, пользующемуся преимуществом проезда перекрестков, расположение автотранспорта на проезжей части дороги, который не соблюдал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля.
0: Скажите, пожалуйста, вот мы сегодня обсуждали преимущественно правила перевозки детей. Я уверена, что на территории обслуживания вашего районного отдела полиции такие нарушения есть. Но наверняка есть и профилактические мероприятия. Мы всегда говорим, что госавтоинспекция очень обширную профилактическую работу проводит. Какие профмероприятия профилактические проводятся? И были ли мероприятия, которые направлены именно на безопасность детей, перевозку безопасную детей?
1: Конечно, мы проводим периодически профилактические мероприятия, рейдовые мероприятия. Что касается детей, проводили профилактическое мероприятие, такое как автокресло, мероприятие «Пристегнись», «Везу ребенка безопасно», «Безопасная дорога». То есть мы над этим работаем активно. И что касается детей, детских удерживающих устройств, обращаем особое внимание.
0: Ну, в принципе, я хочу отметить, что за последние несколько лет, конечно же, качественно поменялось отношение водителей-родителей к перевозке детей. Если еще там 10-15 лет назад многие халатно к этому относились, то сегодня практически в каждом автомобиле есть детское удерживающее устройство по возрасту, его меняют, когда ребенок взрослеет. Конечно же, правильно это все, и я уверена, что ответственное отношение, ведь родители, да, готовы тратить деньги на лечение ребенка, на его увлечение, на то, чтобы его хорошо одеть, выучить, чтобы он отдохнул и развлекся, но о безопасности забывать не стоит, потому что это очень тоже важный момент. Друзья, хотела еще, знаете, один момент напомнить и проговорить о том, что оставлять детей в машине одних тоже запрещено законом, есть штрафы, детей до 7 лет оставлять в автомобиле вообще нельзя более чем на 5 минут. Это важный момент. И есть уголовная статья, это оставление в опасности. А вот как раз-таки оставление ребенка, например, летом в жару в раскаленном автомобиле, да, даже если родитель вышел там на пару минут купить воды, все мы знаем, какими неприятными моментами это заканчивается. Но не только в жару. Поэтому, друзья, помните, если вы ходите из автомобиля, ваш ребенок должен быть в безопасности, а маленький ребенок не должен оставаться там один. Виктория, мы подобрались к финалу, у нас буквально одна минута до завершения. Давайте, наверное, заключим то, что мы сегодня сказали. Изменения, ужесточение штрафных санкций за неправильную перевозку детей, отмена вот этих треугольников и накладок на ремни безопасности штатные. Все, в общем, должно работать на обеспечение безопасности детей в транспорте. Вам финальное слово.
1: Безопасность детей – это приоритет каждого. Изменения в правилах перевозки детей, вступающие в силу с 1 сентября 2025 года, это не просто ужесточение требований, а важный шаг к повышению безопасности наших самых маленьких пассажиров. Так что, ну, помните, что штраф – это лишь маленькое из возможных последствий. Гораздо важнее – это жизнь и здоровье вашего ребенка. Поэтому инвестируйте в качественное сертифицированное автокресло, правильно устанавливайте его и всегда пристегивайте ребенка. Это ваша ответственность и ваш вклад в безопасное будущее.
0: Ну что, замечательные слова. Напомню, что гостью нашей студии сегодня стала инспектор по пропаганде ОГИБДД МВД России по Прикубанскому району, лейтенант полиции Виктория Сущенко. Виктория, спасибо большое. Надеюсь, что родители и те, кто возит детей, нас услышали и будут, конечно же, соблюдать эти правила. Всем безопасных перевозок. Ну и до новых радиовстреч. До свидания.
2: Реклама на 104.5.
3: Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс Банк», «Хоум Кредит», «ОТП Банк», «МТС Банк», «Тиньков Банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга. Телефон 27-01-75. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г. Телефон 21-15-19.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: Мужчина любит, женщина любит, ребенок любит. Скажи спасибо, нет, говорю. Через два года. Контрабандист.
1: Hey, that white girl got some ass. Hey.

0: В Карачаевске 17 часов.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В Казани стартовал 17-й международный экономический форум «Россия и исламский мир. Казань-форум-2026». Это одна из крупнейших международных площадок для укрепления сотрудничества России со странами исламского мира. В этом году он объединил представителей более 100 государств. Вместе с делегацией Карачаева-Черкесии глава региона Рашид Тимрезов примет участие в работе форума. Президент Владимир Путин в приветственном слове подчеркнул, что Россия стремится углублять дружественные отношения со всеми исламскими государствами, и форум в Казани посвящен укреплению торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей регионов России и стран Организации исламского сотрудничества. До 17 мая запланировано 150 мероприятий, посвященных вопросам экономики, промышленности, логистики, цифровизации, инвестиций и международного сотрудничества. На площадке представлены стенды регионов России, крупнейших российских и зарубежных компаний и промышленных предприятий. Работает и стенд Карачаева-Черкесии с достижениями нашего региона, продукцией ведущих предприятий и ключевыми инвестпроектами. Глава республики Рашид Тимрезов отметил, что для нас участие в форуме – это не только возможность представить потенциал республики, но и укрепить деловые связи, расширить международное сотрудничество и привлечь новые инвестиции в экономику региона. Несколько российских регионов перевыполнили майский план по закупке новых контейнеров для мусора, в их числе Карачаево-Черкесия. С начала года регионы России закупили более 18 тысяч контейнеров для твердых коммунальных отходов, что составляет треть годового плана. В стране обустроено свыше 1400 новых современных контейнерных площадок. Об этом сообщили в Минприроды России. Напомним, развитие инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами – часть национального проекта «Экологическое благополучие». 16 мая на курорте Архыз откроется байк-парк, один из первых сервисов летнего сезона. 30 мая здесь пройдет первый этап всероссийских соревнований по велосипедному эндуро «Мегалавина». Напомним, 11 мая на курорте был закрыт горнолыжный сезон, который продлился с начала декабря. Более трети дней для катания были открыты все горнолыжные трассы курорта. Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 104.5.
1: Рады сообщить, что в Черкесске открылся магазин оптово-розничной торговли «Продукт Опт». Здесь вы можете приобрести свежие продукты и товары для дома по очень низким ценам в городе. Будем рады вас видеть ежедневно с 8 до 20.00 по адресу улица Даватора, 71Д. Подписывайтесь на наши соцсети, чтобы оставаться на связи. Наш телефон 8 938 347 1111.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. В Стамбуле завершился Кубок Европы по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года. В нем приняли участие более 500 спортсменов из 27 стран. В составе сборной России выступили наши земляки Адемиркан Тамбиев и Айшат Алиева, которые завоевали золотые медали соревнований. В Грозном прошло первенство Северо-Кавказского федерального округа по грэпплингу и грэпплингу ГИ. Это был отбор на первенство России. Результаты наших спортсменов. Грэпплинг – бронза у Рамиля Тимирбалатова, Эльдара Байчорова, Идара Шибзухова и Аслана Кемрюгова. Грэпплинг ГИ – золото у Рамиля Тимирбалатова, серебро у Демида Вожжова и Аслана Чомаева. Бронза у Эмира Кишева. В категории Ю-20 – грэпплинг, серебро у Давлета Физикова. Тренеры Александр Папандопола, Рустам Кемрюгов и Тимур Кишмахов. Поздравляем спортсменов и тренеров с достойными результатами. Ну а впереди первенство России по грэпплингу. Тэквондисты из Карачаева-Черкесии завоевали 9 медалей на первенстве Северо-Кавказского федерального округа по тэквондо среди юношей и девушек 12-14 лет. Соревнования прошли в Нальчике и собрали более 200 спортсменов из 7 регионов округа. Золото у Амры Гукивой и Евы Кузнецовой, серебро у Рамазана Ахмедова, Алиры Охтовой, Амины Куловой, бронза у Амира Кемрюгова, Рената Абдокова, Элины Киковой и Амры Даговой. Тренеры Мурат Хачуков, Тимур Кемрюгов, Арсен Чагаров и Агурли Шевхужев. Федерация дзюдо Карачаева-Черкесии провела 22-й межрегиональный отборочный турнир по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. Соревнования объединили сильнейших спортсменов из разных регионов, став важной площадкой для развития детско-юношеского спорта, укрепления спортивных связей и обмена опытом. Турнир был посвящен памяти президента Федерации дзюдо Карачаева-Черкесии, мастера спорта СССР по дзюдо, депутата Народного собрания Расула Атабиева. Это был человек, внесший значительный вклад в развитие дзюдо и воспитание молодежи. Федерация дзюдо Карачаева-Черкесии продолжает системную работу по развитию спорта и поддержке молодых талантов. 8 мая в Республиканской спортивной школе по конному спорту состоялись соревнования. Они объединили 37 спортивных пар «Всадник и лошадь». Участники выступили на трех маршрутах разного уровня сложности – от первых стартов для самых юных спортсменов и до серьезных испытаний для опытных всадников. Победителями соревнований стали Ибрагим Шунгаров, Мира Хабекова и София Таранникова. В спорткомплексе «Дамбаев» в одноименном курортном поселке в рамках всероссийских соревнований по боксу Национальной студенческой лиги бокса среди юношей и девушек 13-14 лет состоялся круглый стол, посвященный вопросам развития бокса и студенческого спорта. Обсуждали актуальные вопросы популяризации бокса среди молодежи, развития спортивной инфраструктуры, взаимодействия образовательных организаций, спортивных федераций и органов государственной власти, а также перспективы дальнейшего укрепления студенческого спортивного движения в нашем регионе. В работе круглого стола принимали участие представители Федерации бокса России, органов власти Карачаева-Черкесии, руководители высших учебных заведений, а также представители спортивных сообществ, заслуженные спортсмены и общественные деятели. Были намечены планы по консолидации усилий для дальнейшего развития бокса и поддержки молодых спортсменов, а также укрепления системы студенческого спорта в Карачаево-Черкесии. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение «Яндекс.Гоу» и заказывайте машину. «Яндекс.Гоу» – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
5: 265-888.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: 104.5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 880.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в четверг, 14 мая, в Черкесске в ночные часы плюс 12 градусов, днем до плюс 23, облачно, небольшой дождь. В Карачаевске плюс 8 ночью, днем до плюс 20, облачно, ожидается дождь. В Домбае плюс 6 ночью, днем до плюс 16, небольшой дождь, туман. В Архызе плюс 5 ночью, днем до плюс 18 градусов, облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске.

0: Карачаевске 19.00.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В Казани стартовал 17-й международный экономический форум «Россия и исламский мир. Казань-форум-2026». Это одна из крупнейших международных площадок для укрепления сотрудничества России со странами исламского мира. В этом году он объединил представителей более 100 государств. Вместе с делегацией Карачаева-Черкесии глава региона Рашид Тимрезов примет участие в работе форума. Президент Владимир Путин в приветственном слове подчеркнул, что Россия стремится углублять дружественные отношения со всеми исламскими государствами, и форум в Казани посвящен укреплению торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей регионов России и стран Организации исламского сотрудничества. До 17 мая запланировано 150 мероприятий, посвященных вопросам экономики, промышленности, логистики, цифровизации, инвестиций и международного сотрудничества. На площадке представлены стенды регионов России, крупнейших российских и зарубежных компаний и промышленных предприятий. Работает и стенд Карачаева-Черкесии с достижениями нашего региона, продукцией ведущих предприятий и ключевыми инвестпроектами. Глава республики Рашид Тимрезов отметил, что для нас участие в форуме – это не только возможность представить потенциал республики, но и укрепить деловые связи, расширить международное сотрудничество и привлечь новые инвестиции в экономику региона. Несколько российских регионов перевыполнили майский план по закупке новых контейнеров для мусора, в их числе Карачаево-Черкесия. С начала года регионы России закупили более 18 тысяч контейнеров для твердых коммунальных отходов, что составляет треть годового плана. В стране обустроено свыше 1400 новых современных контейнерных площадок. Об этом сообщили в Минприроды России. Напомним, развитие инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами – часть национального проекта «Экологическое благополучие». 16 мая на курорте Архыз откроется байк-парк – один из первых сервисов летнего сезона. 30 мая здесь пройдет первый этап всероссийских соревнований по велосипедному эндуро «Мегалавина». Напомним, 11 мая на курорте был закрыт горнолыжный сезон, который продлился с начала декабря. Более трети дней для катания были открыты все горнолыжные трассы курорта. Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: и 5.
1: Желаете, чтобы о вашем бизнесе узнали все? Желаете увеличить продажи, рассказать о ваших возможностях, новинках, скидках или вакансиях? Реклама на радио КЧРФМ 104.5. Ваш надежный партнер в сфере бизнеса. С нами вашу рекламу услышат. С нами вашу рекламу запомнят. Телефон рекламной службы радио 104.5 КЧРФМ в Черкесске 265-888. 265-888.
2: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
3: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
4: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
5: 265-888.

прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в четверг, 14 мая, в Черкесске в ночные часы плюс 12 градусов, днем до плюс 23, облачно, небольшой дождь. В Карачаевске плюс 8 ночью, днем до плюс 20, облачно, ожидается дождь. В Домбае плюс 6 ночью, днем до плюс 16, небольшой дождь, туман. В Архызе плюс 5 ночью, днем до плюс 18 градусов, облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

предательства. Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни делал?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы грузины можем все.

0: 104.5. Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888
2: 265 888.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянница. Но всему есть предел, да?
2: 18.

0: Карачаево-Черкесске 20.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В Казани стартовал 17-й международный экономический форум «Россия. Исламский мир. Казань-форум-2026». Это одна из крупнейших международных площадок для укрепления сотрудничества России со странами исламского мира. В этом году он объединил представителей более 100 государств. Вместе с делегацией Карачаево-Черкесии глава региона Рашид Тимрезов примет участие в работе форума. Президент Владимир Путин в приветственном слове подчеркнул, что Россия стремится углублять дружественные отношения со всеми исламскими государствами, и форум в Казани посвящен укреплению торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей регионов России и стран Организации Исламского Сотрудничества. До 17 мая запланировано 150 мероприятий, посвященных вопросам экономики, промышленности, логистики, цифровизации, инвестиций и международного сотрудничества. На площадке представлены стенды регионов России, крупнейших российских и зарубежных компаний и промышленных предприятий. Работает и стенд Карачаево-Черкесии с достижениями нашего региона, продукцией ведущих предприятий и ключевыми инвестпроектами. Глава республики Рашид Тимрезов отметил, что для нас участие в форуме – это не только возможность представить потенциал республики, но и укрепить деловые связи, расширить международное сотрудничество и привлечь новые инвестиции в экономику региона. Несколько российских регионов перевыполнили майский план по закупке новых контейнеров для мусора, в их числе Карачаево-Черкесия. С начала года регионы России закупили более 18 тысяч контейнеров для твердых коммунальных отходов, что составляет треть годового плана. В стране обустроено свыше 1400 новых современных контейнерных площадок. Об этом сообщили в Минприроды России. Напомним, развитие инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами – часть национального проекта «Экологическое благополучие». 16 мая на курорте Архыз откроется байк-парк – один из первых сервисов летнего сезона. 30 мая здесь пройдет первый этап всероссийских соревнований по велосипедному эндуро «Мегалавина». Напомним, 11 мая на курорте был закрыт горнолыжный сезон, который продлился с начала декабря. Более трети дней для катания были открыты все горнолыжные трассы курорта. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 104.5.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
2: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружение. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные, практически во всех сферах, адресная работа с семьями, единовременная выплата при заключении контракта до 2 300 000 рублей, выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 872 26 04 61.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в четверг, 14 мая, в Черкесске в ночные часы плюс 12 градусов, днем до плюс 23, облачно, небольшой дождь. В Карачаевске плюс 8 ночью, днем до плюс 20, облачно, ожидается дождь. В Домбае плюс 6 ночью, днем до плюс 16, небольшой дождь, туман. В Архызе плюс 5 ночью, днем до плюс 18 градусов, облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: 104.5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 260461.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
4: 265-888.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, а наша радиостанция продолжает цикл радиопередач «Моя республика». Он приурочен к проведению в регионе Года духовного и культурного наследия народов Карачаева-Черкесии и станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я расскажу о традиционной одежде нагайцев. Традиционный костюм складывался в течение многих веков, так как нагайцы, будучи степняками, воинами, большую часть времени проводили на коне, одежда отражала особенности кочевого образа жизни. В изготовлении лучших образцов национальной одежды нагайцев использовались высококачественные материалы из стран Востока и Запада. Действовавший в течение столетий торговый шелковый путь проходил через все регионы проживания средневековых нагайцев. Мужская одежда включала нательную рубаху, которая доходила до колен, заправлялась в шаровары, иногда носилась на выпуск. Штаны были с широким шагом, характерным для многих народов. На рубаху надевали куртку-безрукавку, кэспа. Безрукавку обычно надевали во время работы по хозяйству. Летней верхней одеждой у мужчин служил каптал. У некоторых народов нагайский каптал получил название бешмета. Мужчины, независимо от возраста, носили длинные капталы. Принадлежностью легкого верхнего мужского костюма у нагайцев был также шепкен. Верхнюю мужскую одежду дополняла длинная бурка. Она защищала от дождя и снега, холода и жары. Важным атрибутом верхней мужской одежды являлся поясной ремень – белбау. Он был узким, с металлической пряжкой и ременными подвесками, с металлическими пластинками, гравированными чернью и золотом. Археологические раскопки в регионах расселения средневековых нагайцев обнаружили богатейшие образцы золотых и серебряных наборных ремней белбау. Изготовленные из благородных металлов, наборные бляшки украшены зооморфным и растительным орнаментом, изображением тамг. Наряду с ремнем в традиционной одежде использовали кушак, по-нагайски кусак. Это была скатанная или сложенная двухметровая полоса шелковой ткани. Шапки у нагайцев были разными. В основном их было три вида. Ят-борг, буквально означает «шапка для сна», адетли-борг, обрядовая шапка, кулак-борг, меховая шапка, шапка-ушанка. Носили также кругловерхую шапку из бараньей шкуры, покрытую сукном, а под ней иногда маленькую шапочку. В обиходе была и невысокая каракулевая шапка, которая называется нагай-борг, а шапка повыше и пошире – кверху – бухары-борг. Практичным головным убором кочевника нагая были зимние шапки, тымак и малакай. Летом носили также войлочную шляпу с круглой тульей и широкими полями, украшенную по тулье шнурком. Носили шляпы чаще мужчины пожилого возраста. В дождливую снежную погоду нагайцы надевали на голову башлык. Разнообразной была и мужская обувь. Самой распространенной был эдырак. Из сафьяна или хрома шили чувяки на твердой подошве – бапиш. Носили такую обувь с кожаными чулками – мес. Мес делали из желтого или красного сафьяна, украшали серебряной и золотой тесьмой. Носили также сапоги из верблюжьей, воловьей или коровьей кожи с загнутым носком. Из войлока изготовляли уик и шопар. Распространенным видом обуви у нагайцев были и кожаные сапоги на каблуке различной высоты. В повседневной культуре нагайцев широко бытовали также туфли и домашняя мягкая обувь из кожи, мягкие сафьяновые сапоги без каблуков и шэтик, которые носили с калошами – кауш. Друзья, на сегодня все, ну а в следующем выпуске я расскажу о традиционной одежде нагаек. До новых радиовстреч!

0: ты моя.
1: В Тиберде 21:00.
2: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
3: Дагестан. В среду Народное собрание Республики Дагестан в ходе 56-й сессии единогласно поддержало кандидатуру Магомеда Рамазанова на должность председателя правительства региона. Решение было принято после голосования депутатов. Напомним, что ранее временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин отправил правительство республики в отставку. Магомед Рамазанов был назначен премьер-министром республики. Ингушетия. В этом году в Ингушетии пройдет межрегиональный молодежный театральный форум «Национальное единство». Участниками станут более 100 человек. Это молодые актеры, режиссеры и творческие коллективы из регионов Северного Кавказа. В программе мастер-классы, дискуссионные площадки, показы спектаклей и творческие встречи. Кабардино-Балкария. Парк с прудами, аллеи и тысячи новых деревьев начали строить в городском поселении Чегем в Кабардино-Балкарии. Завершить работы планируют до 1 октября. Площадь создаваемого общественного пространства «Город не отпускает» составит более 3 гектаров. На эти цели направят более 90 миллионов рублей. Для Чегема это уже 4-й проект, победитель конкурса Минстрой России, реализуемый по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Всего в 2026 году в республике появятся 32 новых общественных пространства. Карачаево-Черкесия. На курорте Архыз завершился зимний горнолыжный сезон 2025-2026. Первые спуски были открыты тестовым катанием 21-23 ноября, а горнолыжный сезон длился с 6 декабря по 11 мая включительно. 6 декабря в день открытия Архыз получил кубок премии «Горы России» и во второй раз был признан лучшим горнолыжным курортом страны. Зима получилась длинной, снежной. Количество дней катания с максимально доступным списком трасс составила треть сезона. Открылся сноупарк, Архыз-центр «Лунная поляна» возобновил работу в обновленном формате. Также курорт стал победителем Russian Traveler Awards 2025 в номинации «Территория познания» и получил звание «Автомаршрут года» по версии Man Today. Продолжал работу Центр адаптивного спорта и туризма «Архыз 2.0». На склонах курорта прошли детские соревнования «Архызенок», «Кубок Архыза Мастерс» для взрослых и первые соревнования по фрирайду. На курорте состоялись съемки сериала «Горнолыжка», прошел географический диктант и бессмертный полк в формате массового горнолыжного спуска. Северная Осетия. 12 мая на всесезонном курорте Мамисон в Северной Осетии завершается горнолыжный сезон. В 2025 году трассы работали до конца апреля, а в 2026 – почти до середины мая. Техническое открытие курорта с запуском первых канатных дорог состоялось в марте прошлого года. Старт первому полноценному горнолыжному сезону на Мамисоне был дан в декабре 2025 года. Ставропольский край. Подведены итоги Кавказского инвестиционного форума. В этом году главное экономическое событие в СКФО посетило рекордное количество человек – более 4700. География участников охватила 30 стран. Состоялось свыше 100 мероприятий, которые объединили 440 спикеров. Подписано более 70 соглашений. В рамках выставочной экспозиции на площади 10 тысяч квадратных метров были представлены 123 стенда. Чечня. В Грозном открылась одна из крупнейших на Северном Кавказе швейных фабрик. Предприятие будет осуществлять пошив школьной формы и других видов одежды, как мужской, так и женской. На фабрике установлено 255 единиц современного швейного оборудования, автоматические раскройные комплексы и средства для влажно-тепловой обработки ткани. Для хранения готовой продукции имеются склады, отвечающие самым современным требованиям. Республика получила 200 новых рабочих мест с перспективой увеличения до 250. Для приезжих работников здесь построены комфортное общежитие на 200 человек, современная столовая на 150 мест и парковая зона. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: 105.5.
1: Хотите, чтобы о вашем бизнесе узнали все? Желаете увеличить продажи, рассказать о ваших возможностях, новинках, скидках или вакансиях? Реклама на телеканале Архиз24. Вот ваш помощник и надежный партнер в сфере бизнеса. Мы готовы предложить вам разнообразный формат рекламы, который точно будет работать. С нами вашу рекламу увидят, с нами вашу рекламу запомнят. Телефон рекламной службы телеканала Архиз24 265-888. 265-888.
2: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. «Квартир» там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
3: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
4: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
6: 265-888.

0: так можно отнять жизнь?
1: Как можно выключить свет?
2: Как можно отнять мать у ребенка, которому 5 лет? Нет, нет.

Как можно простить врагу? Как не перейти черту?

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в четверг, 14 мая, в Черкесске в ночные часы плюс 12 градусов, днем до плюс 23, облачно, небольшой дождь. В Карачаевске плюс 8 ночью, днем до плюс 20, облачно, ожидается дождь. В Домбае плюс 6 ночью, днем до плюс 16, небольшой дождь, туман. В Архызе плюс 5 ночью, днем до плюс 18 градусов, облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: 105.5. Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс Банк», «Хоум Кредит», «ОТП Банк», «МТС Банк», «Тинькофф Банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга. Телефон 27-01-75. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г. Телефон 21-15-19.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-800.

0: 104.5.
1: Желаете, чтобы о вашем бизнесе узнали все? Желаете увеличить продажи, рассказать о ваших возможностях, новинках, скидках или вакансиях? Реклама на радио КЧРФМ 104.5. Ваш надежный партнер в сфере бизнеса. С нами вашу рекламу услышат, с нами вашу рекламу запомнят. Телефон рекламной службы радио 104.5 КЧРФМ в Черкесске 265-888, 265-888.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888, 265-888.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 5,5. Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс Банк», «Хоум Кредит», «ОТП Банк», «МТС Банк», «Тинькофф Банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга. Телефон 27-01-75. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г. Телефон 21-15-19.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-18.

0: в Донбайе 23.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В Казани стартовал 17-й международный экономический форум «Россия и исламский мир. Казань-форум-2026». Это одна из крупнейших международных площадок для укрепления сотрудничества России со странами исламского мира. В этом году он объединил представителей более 100 государств. Вместе с делегацией Карачаево-Черкесии глава региона Рашид Тимрезов примет участие в работе форума. Президент Владимир Путин в приветственном слове подчеркнул, что Россия стремится углублять дружественные отношения со всеми исламскими государствами, и форум в Казани посвящен укреплению торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей регионов России и стран Организации исламского сотрудничества. До 17 мая запланировано 150 мероприятий, посвященных вопросам экономики, промышленности, логистики, цифровизации, инвестиций и международного сотрудничества. На площадке представлены стенды регионов России, крупнейших российских и зарубежных компаний и промышленных предприятий. Работает и стенд Карачаево-Черкесии с достижениями нашего региона, продукцией ведущих предприятий и ключевыми инвестпроектами. Глава республики Рашид Тимрезов отметил, что для нас участие в форуме – это не только возможность представить потенциал республики, но и укрепить деловые связи, расширить международное сотрудничество и привлечь новые инвестиции в экономику региона. Несколько российских регионов перевыполнили майский план по закупке новых контейнеров для мусора, в их числе Карачаево-Черкесия. С начала года регионы России закупили более 18 тысяч контейнеров для твердых коммунальных отходов, что составляет треть годового плана. В стране обустроено свыше 1400 новых современных контейнерных площадок. Об этом сообщили в Минприроды России. Напомним, развитие инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами – часть национального проекта «Экологическое благополучие». 16 мая на курорте Архыз откроется байк-парк – один из первых сервисов летнего сезона. 30 мая здесь пройдет первый этап всероссийских соревнований по велосипедному эндуро «Мегалавина». Напомним, 11 мая на курорте был закрыт горнолыжный сезон, который продлился с начала декабря. Более трети дней для катания были открыты все горнолыжные трассы курорта. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: КЧР-ФМ, 104.5, Карачаевск.
1: Пада.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Женит, согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

домой, но до них. Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в четверг, 14 мая, в Черкесске в ночные часы плюс 12 градусов, днем до плюс 23, облачно, небольшой дождь. В Карачаевске плюс 8 ночью, днем до плюс 20, облачно, ожидается дождь. В Домбае плюс 6 ночью, днем до плюс 16, небольшой дождь, туман. В Архызе плюс 5 ночью, днем до плюс 18 градусов, облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
1: 265-888. Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
1: 265-888. Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы, грузины, можем все.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: В Домбае три ночи.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В Казани стартовал 17-й международный экономический форум «Россия. Исламский мир. Казань-форум-2026». Это одна из крупнейших международных площадок для укрепления сотрудничества России со странами исламского мира. В этом году он объединил представителей более 100 государств. Вместе с делегацией Карачаево-Черкесии глава региона Рашид Тимрезов примет участие в работе форума. Президент Владимир Путин в приветственном слове подчеркнул, что Россия стремится углублять дружественные отношения со всеми исламскими государствами, и форум в Казани посвящен укреплению торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей регионов России и стран Организации Исламского Сотрудничества. До 17 мая запланировано 150 мероприятий, посвященных вопросам экономики, промышленности, логистики, цифровизации, инвестиций и международного сотрудничества. На площадке представлены стенды регионов России, крупнейших российских и зарубежных компаний и промышленных предприятий. Работает и стенд Карачаево-Черкесии с достижениями нашего региона, продукцией ведущих предприятий и ключевыми инвестпроектами. Глава республики Рашид Тимрезов отметил, что для нас участие в форуме – это не только возможность представить потенциал республики, но и укрепить деловые связи, расширить международное сотрудничество и привлечь новые инвестиции в экономику региона. Несколько российских регионов перевыполнили майский план по закупке новых контейнеров для мусора, в их числе Карачаево-Черкесия. С начала года регионы России закупили более 18 тысяч контейнеров для твердых коммунальных отходов, что составляет треть годового плана. В стране обустроено свыше 1400 новых современных контейнерных площадок. Об этом сообщили в Минприроды России. Напомним, развитие инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами – часть национального проекта «Экологическое благополучие». 16 мая на курорте Архыз откроется байк.